Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Все-таки иногда с таксистами лучше поговорить, потому что вот одна знакомая недавно ехала ночью в такси, и тут, представляете, он резко сворачивает в непонятный какой-то район, в какие-то вообще лес в какой-то, заезжает в гаражный кооператив. Она в шоке, сидит молча, боится что-то сказать. Тут водитель останавливается, снимает очки, выдыхает, поправляет зеркало в салоне, видит ее отражение и как заорет: «А ты кто?» В общем, заработался парень.

Мештабок, авторского радио вместе с вами. Сейчас вспомнил, в метро недавно со мной произошел такой необычный инцидент. В общем, полный вагон. Зашла милая такая старушка, божий одуванчик. Встала около меня. Я, естественно, уступил ей место. Бабушка так садится, смотрит на меня дико просто недовольным взглядом. И так громко говорит: «Хоть одна скотиняка встала».

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в студенческие годы ехали мы с друзьями в электричке однажды. Познакомились с красивой девушкой. Прощаясь, предложили продолжить знакомство мне еще одному. Она отказала парню, а с третьим стала встречаться. И где-то через год они расстались, и мы спросили, а почему она тебя-то именно выбрала-то? И он нам отвечает: да пока вы в кассу метро стояли, я сказал, что вы оба женатые, просто кольца не носите.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Когда ты станешь большим, сын,

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если ваш дом уже заставлен чемоданами и сумками, полными шуток, отправьте самую смешную на сайт русрадио.ру. Ее обязательно, во-первых, зачитает сам Антон Юрьев, на секундочку. А еще авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Например, приходит Сергей Лазарев в караоке, и администратор ему говорит: «Сергей, если можно, что-нибудь потише сегодня, хорошо? Мы просто в прошлый раз 3 микрофона в ремонт сдали с вами». Это

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, у одного мальчика в нашем дворе была кличка Четвертый. И он очень сильно на нее обижался. Я не мог понять, почему. Вроде бы не Шестой, да, Четвертый. Оказалось, его мама просто работала в магазине «Три поросенка».

0: доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить про студенческие годы? Помню, как в академии с пятой попытки сдал один зачет. Педагог сказал: «Ладно, ладно, Миш, зачет я тебе поставлю, так и быть, только вот единственная просьба, на тебе денежку, купи, пожалуйста, бумаги, сходи, ладно?» Я почему-то подумал, что речь идет про туалетную бумагу, а не про офисную. Приношу, в общем, можете себе представить глаза педагога.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа «Бис». И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мой вам совет: заводите домашних животных для своих детей, потому что иногда это даже экономит бюджет. Вот, например, у одной моей знакомой дочка сильно хотела кошку, и все время она игралась с ее шубой, похожей на ощупь. В какой-то момент дочка вырезала ножницами часть меха, чтобы играться было удобнее. В итоге минус шуба, но зато пушистик в семье все-таки появился. А в принципе, зачем ей шуба? Сейчас же лето.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в парке наблюдал такую забавную картину. Дедушка выгуливал свою очень маленькую собачку, и она вдруг начала гавкать, пытаться бежать куда-то, а там овчарка бегала недалеко. Дедушка, значит, удерживал своего малыша и громко так сказал на весь парк: «Нельзя туда, там нормальная собака».

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, куда уходит детство? Конечно же, в наши воспоминания. Я помню, когда был маленький, смотрел фильм про путешествие во времени. Мне очень нравилось. И написал даже записку для себя в будущем. Поставил дату и сел ждать появления себя как бы из машины времени. Мне это, конечно же, надоело вскоре. Я пошел гулять, и внезапно из-за гаражей вышел какой-то лохматый, такого странного вида мужчина, и стал мне что-то кричать. Я испугался, убежал и на всякий случай все-таки сжег эту записку. Как вы думаете, может, это правда был я?
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно выбирал в подарок духи. Понравилась одна коробочка, а тестера не было. Подходит, значит, консультант и говорит: послушайте туалетную воду. Они с тестером очень похожи. И за всем этим наблюдал какой-то малыш, чья мама рядом тоже рассматривала флаконы. И этот малыш на весь зал громко так произнес. Мама тоже сказала, что каша на мороженое похожа. Везде вранье.

экологии сегодня осадков не обещают. И до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов. Днем до 21. Русское радио. Все будет хорошо.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня тоже есть такой знакомый, который все время пытается дотянуться, но только не до солнца. С ним ни в коем случае нельзя знакомить свою девушку, потому что он сразу лезет обниматься, а потом говорит: «Я просто очень тактильный».

0: знать.
1: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио был вместе с вами. И как было в одном очень известном фильме, чтобы встретить утро красиво, нужно принять ванну, выпить чашечку кофе. А можно просто сделать нас погромче. И совсем скоро в нашем эфире красиво, энергично, как еще, бодро. Каким образом? Задорно появятся русские перцы и сделают ваше утро именно таким, каким вам необходимо. Встречайте главное утреннее шоу страны буквально через минуты. Ну, а я, Миша Набоков, как поется тоже в одной известной песне, пожалуй, пойду, сделаю это, возможно, не так уже энергично, бодро и задорно, но красиво, обещаю.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство увеличило срок пребывания в России водителей-дальнобойщиков из СНГ и Грузии. Теперь они смогут находиться в стране без визы полгода, 180 суток. При этом дальнобойщики должны подать заявление о целях въезда в Россию и приложить копии паспорта и документов, подтверждающих профессиональный статус водителя международных перевозок. Такое постановление вступило сегодня в силу. Ожидается, что это позволит снизить дефицит кадров в транспортной сфере. Таксисты из-за проблем с топливом стали реже выходить на линию. Отток водителей из отрасли ускорился на 20%. Те, кто продолжает работать, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, чтобы не остаться без бензина, пишет газета «Коммерсант». Ситуация отразилась и на ценах. По подсчетам профильных сервисов, с конца мая средняя стоимость поездки на такси выросла на 8% до 460 рублей. В РЖД напомнили, что пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнюю в определенные часы с 7 до 10 утра и с 19 до 21 часа вечером на полчаса. В обед такое расписание с 12 до 15.00 не более 1 часа. Если возникает спорная ситуация, пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда, отметили в федеральной пассажирской компании. Ну и последнее. В Японии испытали препарат, который может отрастить новые зубы. Первая фаза тестов на людях завершилась успешно. Средство блокирует белок, который мешает развиваться зубным зачаткам и тем самым пробуждает так называемые спящие резервы. Ранее метод уже сработал на мышах и хорьках. Клинические испытания начались 2 года назад. Участвовали мужчины, у которых выпал хотя бы один коренной зуб. На следующем этапе в программу включат детей до 7 лет. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. А как у вас дела? У нас все хорошо? У нас тоже все хорошо. 7 часов 2 минуточки. Главное на главном стартует здесь для вашего хорошего настроения. Здесь русские перцы. Дима Морозов, Антон Юрьев тут. Жуков в отпуске. Кайфует. Ну и дай бог ей, как говорится. Ну вот. А, здрасте, люди.
2: Доброе утро. Ну, Полинка пока выгуливает свой уже, по-моему, третий купальник. Ну, насколько я могу судить.
1: Так она другую одежду не брала?
2: Да, три. Там еще у нее, значит, осталось где-то 5 штук. Ну, в общем, следим за ее приключениями. А вы,
1: как,
2: пожалуйста...
1: 5 штук? Она же больше денег брала.
2: Ну, если что, купит там еще.
1: А, хорошо.
2: А у нас с вами про деньги, если разговор зашел, то тогда игра против правил в следующем часе ждет всех желающих.
1: Естественно. А в этом часе слово на вылет.
2: Вылетит и не поймаешь. Да? Антон, а у меня для тебя грустная новость.
1: Так, что случилось?
2: Заканчивается первый месяц лета. Их осталось всего лишь два.
1: Прекрати. Иди ударь себя в стену. Ты что творишь? Это что, получается?
2: Это не я, это календарь.
1: Одна треть лет отсюда. До свидули?
2: Да, как прям одна треть нашего шоу.
1: Ужаснейшим образом это происходит. У нас еще будет перченый гороскоп. Хоть будем знать, что сегодня, как, почему, да и зачем.
2: Да.
1: А поставь какую-нибудь хорошую, веселую песню, чтобы полетать там, не знаю, где-нибудь выше облачков.
2: Ну, давай попробуем. 3, 2, 1.
1: Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Дима Морозов, Антон Юрьев. Работают за троих. Русские перцы.
1: Ну, кстати, вы знаете, Полинка-то сейчас в отпуске, а она любит такие новости, о которых я сейчас вот буду вам поведовать. Новый тренд на рабочем месте.
2: Да-да.
1: Микросменный график работы. В принципе, неплохо, когда сотрудники разбивают свой рабочий день на отрезки.
2: Так.
1: И вместо того, чтобы работать по традиционному графику с 9 до 6, мы с Антоном по нетрадиционному работаем, у нас с 7 до 10, все больше сотрудников разбивают свой рабочий день на целенаправленные отрезки, выделяя время на то, чтобы, ну, допустим, забрать детей из школы, позаниматься спортом, выполнить какие-то поручения или просто отдохнуть перед возвращением за свои рабочие столы.
2: Вот это правильно.
1: Сходить на пункт выдачи, там посылочка лежит уже не забранная.
2: Порадоваться посылочке,
1: да.
2: Отметить посылочку.
1: Распаковать.
2: Да.
1: Некоторые работодатели даже поддерживают вот этот подход, если они, вот эти вот сотрудники, повышают свою производительность труда. Если они работают нормально, то почему бы их вот так вот не отпускать? И они таким образом избегают выгорания.
2: Да, если что-то горючее не заказали в этих самых посылочках.
1: Да, сторонники такого графика утверждают, что именно вот такой режим позволяет успевать и на работе, и в жизни, и не выгорать. В принципе, это неплохо.
2: Ну и нехорошо, чтобы ты понимал.
1: Не, потому что на каждой офисной вот этой работе есть узаконенные маленькие перерывчики для вредных привычек.
2: Да.
1: А это ведь полезные привычки. Ты можешь и там йогой позаниматься, ребенка забрать в конце концов из секции.
2: А мне как раз на 50-й минуте нужно позаниматься йогой на 10 минут на улице. Я как раз и коврик взял.
1: Да.
2: Ну это чтобы не выгореть.
1: Одеялко не надо тебе?
2: А я засну, не надо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: Сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: нравится.
1: Лето, солнце, напекло, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
2: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: перцев. И именно здесь собрались 12 друзей русских перцев. Сейчас мы их познакомим с вами. Значит, овны, сегодня вам пригодится умение быстро адаптироваться к обстоятельствам.
1: Тельцы, сегодняшний день покажет, что некоторые проблемы были сильно преувеличены.
0: Да-да-да, многоуважаемые близнецы, вас ждет интересное знакомство или необычный разговор.
1: Да, около бассейна. Раки, сегодня полезно вспомнить о человеке, с которым вы давно не общались.
0: О, Леха! Лев, ваша хорошая...
1: Алло, Алешенька, да.
0: Левушки, ваше хорошее настроение станет магнитом для окружающих.
1: Девы, вас ждет возможность разобраться с тем, что долго-долго откладывалось.
0: А весы, сегодня удача может прийти через совершенно неожиданного человека.
1: Не через меня, сразу говорю. Угу. Скорпионы, день отлично подходит для того, чтобы навести порядок в планах.
0: Так, стрелец, вас ждет повод почувствовать гордость за свои решения.
1: Козероги, сегодня не бойтесь задавать уточняющие вопросы, вам ничего за это не будет.
0: Ага, подушните чуть-чуть. Водолеи, неожиданная идея поможет выйти из тупика.
1: Рыбки, день сегодня подарит приятное ощущение легкости и движения вперед.
0: Вперед!
2: Перченый гороскоп на русском радио.

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, давайте переместимся куда-нибудь, ну, в Австралию, вот, где кенгурухи бегают.
2: Давненько мы там не были.
1: Давненько, да, действительно. Куда заходим, туда летим. Маленький австралийский городок терроризирует, знаешь кто? Морской слон по кличке Нил. Вот так. Значит, он ломает заборы, пристает к местным или просто валяется на дороге. Ну, отдыхает, чего нет-то. Гигантского рецидивиста, значит, отлавливали и отправляли обратно в море. Но там он зажирел и вернулся к людям полный сил. Значит, весом, ну, примерно под тонну, под полторы.
2: Ого.
1: То есть, по сути говоря, они говорят: слушай, давайте в отправку. А он подумал: ребята, это что, отпуск, что ли? Это что, отпуск? А я потом вернусь, полный сил вас терроризировать дальше. Они говорят: все, больше не вернется. Возвращается человечек с отпуска, загорелый слоняра.
2: На all-inclusive, немножко поднабравший.
1: Да, а как вот? Прости, а как? Нужно просто накрыть ему стол большой, да?
2: Так.
1: С фруктами.
2: А что едят морские слоны? А,
1: так, значит, морские слоны. Что за они, ну как нормальные? Они, может, едят что-то какое-то, не знаю, там, фрукты, овощи, ананасы, бананы там и все остальное.
2: Не знаю, дорогие слушатели, если вы знаете, чем питаются морские слоны, пожалуйста,
1: морские,
2: напишите.
1: Морские, не настоящие вот эти
2: морские.
1: Вот, небольшие.
2: А знаете, что это вообще за животные такие? Маленький ликбез. А, морской слон — это такой тюлень,
1: ага,
2: с хоботом.
1: Да. То есть, по сути говоря, он может еще это самое...
2: Вот так,
1: да,
2: вот так.
1: Нет, может, любой обитатель, понимаешь, флоры и фауны. Вот он может хоботом тынь тебе в голову разочкать.
2: Слушай, мне это напомнило операцию «И».
1: Слушай, а если он хобот возьмет и покрасит в белый-черный цвет?
2: Он может регулировать движение.
1: И говорит: а бутерброд сюда, пожалуйста. Значит, 254 килограмма бананов с вас штраф. Вот и все.
2: Да. И тут выходит кенгуру, достает из своей сумки права.
1: Права, обязанности и ребенка. И говорит: простите, многодетную мать.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: У одной известной артистки спросили, а как ваши дела? Да ничего, чем занимаетесь? Имитирую здоровье. А вот у меня вопрос к Хабибу. Он имитирует все-таки вот эту бодрость и моложавость, и молодость? Или все-таки это еще пока у него там есть?
1: Нет, его внутренний ребенок хочет танцевать. Это нормально.
0: Так, ну а вашего внутреннего взрослого мы ждем, пожалуйста, на нашей игрушке «Слово на вылет».
1: Да, потому что внутренний взрослый очень хочет призы, подарки, а это колонка огромная, прям такая, прям кайфовая.
0: Очень мощная. Тем более, что лето продолжается, на пикник прямо вот самое то.
1: А как танцевать без русского радио, которое звучит из колонки? Как?
0: Вот именно. Никак. Вот именно. Поэтому срочно звоните 8-495-995-105-7.
1: Ждем!
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Мамба скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подобно на Туту, только 6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: русском радио. Слово на вылет.
1: Эх, надо немножко потанцевать этим летом. А хорошо, да как можешь, думаю. Это что, вторник?

0: Можно играть, все, размялся, все нормально, зарядка прошла хорошо. Слово на вылет, игрушечка, до нас дозвонился Илья из Москвы. Илюш, здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро, Петр.
0: Здрасте, как настроение, как дела, что вы делаете там?
2: Настроение отлично, еду на работу, бензин в баке есть.
0: Это очень хорошо, это
1: замечательно.
0: Главное.
1: Илья, пожалуйста,
0: он назвал пароль.
1: Уйдите с громкой связи.
2: Так, я ушел уже давно.
1: Да, чтобы хорошо. Не было помех. Илья, вы кем вообще работаете-то?
2: Я работаю в строительной компании.
0: Ага, понятно. Ну, то есть, по сути говоря, доехал до работы, все нормально, и не жжешь то, что у тебя в баке полное.
1: Да,
0: это хорошо.
1: Илья, да. Ну вы знаете, значит, такие слова, как «майна», «вира».
0: Это что это с тобой такое?
2: Майна, Вира.
0: Майна, да. Вира? Вот. Вира? Ты про набор инструментов что сейчас не понял?
1: Майна, Вира!
0: Боже ты мой! Цемент швыряй сюда!
1: Так вот, Илья, я к чему? Я к тому, что эти слова вам в нашей игрушке не понадобятся.
0: А, вот ты так, значит, в обход пошел, да?
1: Да.
0: Итак, правила совершенно простые. Мы сейчас включаем фрагмент песенки, в котором с помощью нейросеточки убрали одно слово. Просто взяли и выплюнули. Ваша задача, естественно, назвать, что это за слово. Но если сейчас споете, то вообще красота.
1: Да. Ой, слушай, Антон, я сейчас перепроверю. А то вдруг в этой песне есть слово «майна» или «вира».
0: Нет, это же не немецкая песня. «Майна» или «вира»?
1: Нету.
0: Так, готовы, Илюш?
2: Да, есть.
0: Слушайте внимательно.

0: Итак, какое слово пропало в этой песне?
1: Что это за слово?
2: Но ты не понимаешь.
3: Ты ж какой ты умница, а? Ну какой ты умница, а?
0: Илья, мы даже не хочешь вас водить за нос.
3: Да боже ж ты мой. И в подарок тебе кувалда. Колонка.
2: Спасибо, ребята.
3: Чтобы в настройке было хорошо.
0: И цистерна бетона.
3: Да, и не ходи обязательно в каске. Ты нам еще очень нужен. Понял, ближайшие 50 лет?
0: Илья, соблюдайте технику безопасности. Все, колонка вам, чтобы настройки работалось хорошо.
3: Да, но там только одна частота 105.7. Крепко обнимаем, Илюш, хорошего дня!
4: Слово на вылет на русском радио.

0: Реклама на русском. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Ждешь, ждешь этого марта, а потом бац! Как февральнуло!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Лето, дача, сорняки, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
1: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
2: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Латвия и Украина построят рядом с Россией завод по производству дронов. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, фабрику разместят рядом с российской границей. Чиновник отметил, что Киев и Рига также собираются к концу лета усилить защиту границы от дронов. Для этого планируют использовать беспилотники-перехватчики, которые дешевле и удобнее, чем постоянное применение истребителей. Премьер отметил, что такие меры связаны с участившимися случаями появления и падения беспилотников в странах Балтии. У российских авиакомпаний простаивают самолеты. Этим летом рейсы не выполняет каждый пятый лайнер. Из 673 воздушных судов простаивают 130. Главная причина – длительное техническое обслуживание. Больше всего простаивающих самолетов у авиакомпаний «Россия», S7, «Смартавия» и «Нордвинд». При этом у «Победы» все самолеты находятся в эксплуатации. Эксперты отмечают, что летом обычно не используется около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель значительно выше. По их мнению, одна из причин – сложности с обслуживанием самолетов в условиях санкций. Два выпускника в Калужской области смогли набрать по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Софья Рогожникова получила по 100 баллов по русскому языку и литературе, а Вадим Дерябкин по русскому языку и физике. Всего в регионе уже 47 максимальных результатов по единому госэкзамену, из них 23 в Калуге, 18 в Обнинске. По предметам лидирует химия – 20 высших баллов, по физике – 13, 10 по русскому языку, 3 по литературе и 1 по обществознанию. Добавлю, вышли уже все результаты основного периода, осталось дождаться итог резерв дней 8 и 9 июля, так называемые президентские дни, когда можно переписать один из экзаменов, итог которого выпускника не устраивает.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
3: Русские перцы. Будто красит между цветом, плещет радиоволна, просыпается под перца вся огромная страна.
4: Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.

0: Продолжаем аджигать.
1: Да, доброе утро, друзья. Спасибо, что вы с нами.
0: Здравствуйте.
1: Уже второй час, и сейчас мы можем дать вам слово.
0: Да?
1: Конечно.
0: Прям слово?
1: Потому что оно не воробей.
0: А вылетит, не поймаешь?
1: Да, мы можем сейчас с вами побеседовать.
0: Ага.
1: Вот, ну, для этого мы приготовили прекрасную тему.
0: Так, ты что?
1: Я просто, знаешь, тут вспомнил, что постоянно теряю пауэрбэнки.
0: Почему это?
1: Вот я прилетел опять из отпуска и понимаю, что опять у меня его нет. То есть я его брал с собой.
0: Да.
1: Куда он делся, я не понимаю. То есть я все время, когда куда-то езжу, я все время покупаю новый.
0: А где-то он сейчас кого-то заряжает, мне кажется.
1: Да. Да? Что? В чем дело? Где мой пауэрбэнк? Куда ты пропадаешь все время?
0: Я здесь, Дима.
1: Почему
0: я
1: мне
0: в
1: приходится?
0: Турции. Забери меня.
1: Он так никогда бы не сказал.
0: А, вы не говоришь? Ну, извини.
1: Он бы сказал, не забирай меня отсюда, да. Я хочу здесь погреться на солнце. А вот поэтому я хочу сказать, что вечно покупаете пауэрбанки, и наверняка у вас тоже, друзья, есть какие-то предметы, которые вы постоянно покупаете заново, потому что теряете.
0: Не, ну по-любому это какие-то мобильные аксессуары, потому что я постоянно покупаю проводочки, вот эти вот все.
1: Мобильные.
0: Постоянно мобильные проводочки я
1: и
0: покупаю.
1: И даже не мобильные аксессуары. У нас уже, кстати, тут в Максе мы выложили пост, и уже пишут про носки.
0: Ага.
1: Ребята, мы с Антоном выяснили, значит, одна половина носков улетает в параллельную вселенную,
0: да.
1: А другую половину сжирает стиральная машинка. То, что не доела стиральная машинка, доест сушильная.
0: Мы даже в общей сложности обращались в битву экстрасенсов, чтобы найти второй носок.
1: Влад Череватый сказал, даже мне не под силу это.
0: Да, потом позвонили Ларисе Гузеевой по поводу найти носку пару. Вот, а все равно ничего не случилось. И в итоге, дорогие друзья, в итоге проблема решена. Мы ходим без носочков, потому что лето.
1: Потому что лето, да.
0: Но время до августа, все.
1: Да, поэтому сейчас хотим и вас спросить, что это за вещь, которую вы покупали несколько раз уже, потому что постоянно теряли. Ваши истории пишите вот там же, кстати, в нашем канале в Максе.
0: Да, по поводу всех этих потерявших вещей тоже можно ВКонтакте написать. Там есть пост прям под ним и личка. Личка.
1: Да, все мессенджеры, пожалуйста, мы открываем. Плюс 7 916 003 105 7.
0: Эх, давайте найдем.
2: На русском радио.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: На русском радио.
1: Ну что, давайте расскажите нам, пожалуйста, что вы постоянно покупаете, потому что постоянно это теряете. Вот Сергей написал, он постоянно теряет перчатки и покупает их снова и снова, снова и снова. Кстати, Сергей, такая же история зимой. Все время я пытаюсь найти, где у меня перчатки с прошлого сезона. Ну, приходится покупать перчатки этого нового сезона.
2: Может, вы просто любители дуэлей, вы постоянно одну перчатку в кого-то швыряете?
1: Почему-то
2: я вызываю вас на.
1: Пропадает сразу две. Я хочу, Антон, вернуть вот эту традицию, когда перчатки на резинке вешали.
2: Да. Ну, там варежки в основном были, да.
1: Будем вешать перчатки, что тогда удобно. Точно не потеряются.
2: Очень удобно, честное слово. Особенно, если это какие-то, знаешь, кожаные такие перчатки для драйвера такие, знаешь, да. Вот. И у тебя резинка торчит из-под дорогого костюма.
1: Это мама мне пришила.
2: Мам сказал носить шапку и перчатки не терять.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: В Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
11: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей?
12: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Что вы постоянно покупаете, потому что теряли много раз уже эту вещь? Вот Анатолий говорит, не терял, конечно, но испортили мне вещь. Это игра на PS, кидал поиграть диск, вернули весь зацарапанный, пришлось покупать новую игру.
2: Это что это такое? Этот диск как антирадар в машине использовали?
1: Вот я не знаю, как вы можете вообще царапать диски?
2: Ну, это же надо осторожно.
1: Ну, как бы, да, вы что, воткнули в приставку и
2: не,
1: все.
2: Ну, PS-то, ладно, ее скачать же можно там еще куда-то, что-то как-то почему-то, если аккаунты там настроены, да? А вот раньше, представляешь, если нечаянно ты дал кому-то пластинку послушать,
1: да,
2: а ее бы зацарапали. И каждый раз на теплоход, на теплоход, на теплоход.
1: Ну, или кассету зажеванную тебе вернули.
2: Ужас, ужас. Надо бережно относиться к вещам, которые вы берете. Вот немножечко поюзать, да.
1: Эх вы, Мария вот написала, наушники она беспроводные, по одной штучке очень часто теряет. Дома уже комплектов 5, кейс и один наушник. Да, кстати, вот эта проблема. Почему нельзя сделать какую-то опцию, чтобы наушники перепрошивались к другому кейсу?
2: А, слушай, а перепрошиваются, есть такая тема.
1: Да?
2: Да, продается. Ну, у этого известного производителя одного.
1: Маш,
2: да.
1: Ну вы попробуйте, может быть, получится из этих наушников собрать нормальный комплект.
2: Ну, это дороже, чем купить новые наушники.
1: Или понимаешь? Вы всегда теряете только правый, допустим.
2: Да?
1: Или только левый.
2: Ну, просто есть же люди, которые, к примеру, я посмотреть только одним глазком, а вы послушать только одним ушком.
1: Да. Ну, слушайте, там же продаются еще, не продаются, вернее, а в этих наушниках встроенные какие-то есть локаторы.
2: Есть.
1: То есть даже если он разряженный, вы его в телефоне можете обнаружить.
2: Может быть, если увидите человека, идущего в одном наушнике, сразу же просто говорите, ну-ка, дай сюда.
1: Это мой!
0: Русские перцы на русском радио.
3: Русские перцы!
0: Реклама на русском.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии и перенесенных инфарктах.

0: миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
10: Только 2?
11: О, как раз еще и самоката привезли.
12: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Наталья живет в деревне. Ага. У нее есть свой огород, который она очень любит, но постоянно где-то она оставляет секатор, потом его ищет. Покупает новый, через какое-то время где-то в кустах находит старый, бывает и на следующий год, но это моя беда. У меня уже 5 секаторов, и я думаю, что это не предел. Наташ, ну заведите себе 5 огородов.
1: Это нормально, 5 секаторов — это уже бесценная коллекция, однозначно.
0: Да.
1: Но, понимаешь, они же разненькие все.
0: Ну, конечно.
1: А можно, кстати, знаешь, чтобы не ходить постоянно с ним, да, в разных частях участка, терять его, да?
0: Ну, как бы у тебя идешь... будет, да, здесь один, да? Чтобы не таскать, да,
1: у
0: правильно.
1: У одного кустарник один секатор, у другого другой, и все нормально.
0: У меня, знаешь, так одна подруга потеряла на парковке автомобиль, пошла, купила другой.
1: Это нормально.
0: Теперь у нее есть зимняя машина и летняя, чтобы не менять резину.
1: Умничка.
0: Сейчас она вот на летней ездит в
1: машине. Надо еще какую-то взять демисезонную.
0: Да ладно.
1: Не, ну летняя с открытым верхом, я так понимаю.
0: Но это уже перебор, Антон.
1: Почему перебор? Это просто снесло крышу отчасти, и все, у кого машина открытым верхом.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Потеряла, ла-ла-ла.
2: Кого?
1: Не знаю. Носок, зонт, ключи от машины, все, что возможно.
2: Самое главное, чтобы ты деньги не потерял, 10 тысяч.
1: Нет, 10 тысяч я ни в коем случае не потеряю, потому что, извините меня, пожалуйста, во-первых, я сначала 5 тысяч могу выиграть, потом еще 5 тысяч, и вообще это могу сделать не я, а любой радиослушатель, я не имею права.
2: Ты раздаешь деньги.
1: Я раздаю.
2: Не меняй роли, Антон.
1: Деньги, радость, Wi-Fi.
2: Не заговаривай зубы. Сейчас нам нужен человек, который заберет у Антона 5 и у меня еще 5 тысяч.
1: Да.
2: Рублей, пожалуйста, звоните в игру «Против правил» 8495-995-105,7.
1: Ждем!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!
1: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
0: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
0: Золотой граммофон.
3: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.

0: круглосуточно ром.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
9: В ленте!
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
16: Вегетарианцы не стареют, они вянут. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Да, дорогие друзья, денежки даем, раздаем. Вот вам, вам на. Нет, не просто так все. Дозвониться, ответить на 5 вопросов. Потом еще на 5 вопросов. И все, и вы победитель. Сейчас я попробую сделать Ирочка из города Комсомольск на Амуре. Далекий, любимый, родной. Здрасте.
2: Здравствуйте, Ира.
3: Доброе утро.
1: Ну, у вас там лето, Ирусь?
3: Нет, у нас сегодня 19. Сегодня совсем не лето.
2: Ну и нормально для Амура.
1: Для Амура, да, для Комсомольска нет. Но хотелось бы, чтобы было 30-ничек прям, да. Ну, то, что Ире 19 лет, мы поняли, это очень хорошо. Она вечно молодая, вечно королева красоты.
2: Ира, сейчас... 19 вам?
1: Да, 19, конечно, она же сказала.
3: Да, конечно.
1: Умничка моя, умничка.
2: То есть вы без высшего образования еще пока?
1: Она, знаешь ли, закончила экстерном.
3: Да, из высшего общества, но без образования.
2: Ира, вам оно и не пригодится. Оно вам не нужно будет для нашей игры против правил, потому что... что у нас тут не проверяется эрудиция.
1: Вообще.
2: У нас проверяется логика.
1: Да.
2: И ваша способность отвечать неправильно на вопрос Антона.
1: Антиответы, как говорится.
2: Да-да-да, так оно и есть. Ирочка, сейчас будет 5 вопросов, 20 секунд на раунд. Отвечайте неправильно, но логично. Если все сделаете верно, то заберете за каждый ответ по 1000 рублей. А там в конце уже посчитаем. Дебет с кредитом сведем.
3: Хорошо, поняла.
1: Ну что ж, поехали, Ирочка. В чьем дверном проеме застрял Винни-Пух?
3: У слона.
1: Первый цвет радуги?
3: Голубой.
1: Кто из русских перцев сейчас в отпуске?
3: Оленин.
1: А какая расцветка у жирафа?
3: Голубая.
1: Прибор, который... Да.
2: Ну, 4000 рублей.
1: 4000 рублей, это тоже очень хорошо.
3: Я первый раз в жизни дозвонилась.
1: Да.
3: И с первой попытки.
1: Я не знал, что оленин в русских перцах, честно говоря, вечно отпускной, вечно перец.
2: Да, он, кстати, тоже сейчас пока отсутствует. Но в любом случае, Ирочка, вы 4000 забираете.
1: 4000 забираете, это значит, что вы подтвердили наш хэштег. Это Ира хочет денег.
2: Ура!
1: Прям вам летят, обнимаю вас крепко. Комсомольску на Амуре, привет, Ируся!
2: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Сегодня понял, что работаю мушкетером. Один за всех!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд начнет перечислять с 1 июля некоторые пособия без заявлений. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет и о единовременных выплатах при рождении ребенка. Такая система будет сама использовать данные из индивидуального лицевого счета, гражданам не придется собирать документы. Правительство внесло в Госдуму проект закона о плате за досрочный отказ от бизнес-договора. Документ позволит предпринимателям самостоятельно определять размер платы за досрочный отказ от исполнения обязательств. Кроме бизнес-соглашений, законопроект уточняет регулирование абонентских договоров. В частности, стороны смогут заранее предусмотреть случаи изменения размера абонентской платы, а суд получит право ее уменьшать. В России планируют запретить пластиковые бутылки красного цвета и оставить только синие, зеленые, коричневые и белые, говорится в документе Минпромторга. Первый из этих цветов, как правило, используют для газировки, последний для молока, пишет московский комсомолец. Кроме этого, решено установить запрет на использование многослойных бутылок. Также предлагается запретить использование поливинхлорида для бутылочных этикеток. Это продиктовано заботой об экологии. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу грянули сразу две сенсации. В первом же раунде плей-офф из розыгрыша выбыли две топовые сборные – Германии и Нидерландов. Немецкие футболисты в 1/16 финала проиграли команде Парагвая, сборная Нидерландов уступила марокканцам. В обоих случаях основное и дополнительное время завершилось в ничью, судьба встреч решалась в серии пенальти. Таким образом, в 1/8 финала пробились сборные Марокко и Парагвая, а также Бразилии, которые в начале игрового дня победили японцев. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Но.
1: Как хорошо, что нас невозможно потерять.
0: Да.
1: Трудно забыть.
0: Да.
1: И очень легко найти.
0: Легко. Берешь радио, включаешь, а там мы. Дима Морозов.
1: Антон Юрьев.
0: Вот это мы тут, русские перцы. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Ну, нас, кстати, слушать можно в любой точке земного шара. Если у вас есть умная или не очень умная колонка, заходите на наш сайт Русрадио.ру, в наше приложение. Ну и, в общем, просто спросите у всех, как включить русское радио, и вам скажут.
0: Да, это действительно. Есть вот, даже если колонка слегка туповатая, просто ты говоришь, а, привет, колонка, скажи, пожалуйста, а сколько сейчас время?
2: Хочешь русское радио включу? Там время иногда сообщают.
1: Вот, да.
0: Вот так можно.
1: Вот, ну если ваша колонка не очень умная, либо выиграйте у нас хорошую такую классную колонку,
0: либо
1: поменяйте себе уже на умную. Потеряйте эту.
0: Уже, да.
1: Мы сегодня просто обсуждаем еще тему, что вы много раз перепокупали, то есть заново покупали, потому что постоянно теряли это.
0: Да, потеряшечки такие, понимаете. Да. Шнурочки, всякие зонтики, всякие перчаточки, всякие. Некоторые теряли машину, вот как вот подругу у Морозова покупала, да?
1: Да, у него уже их две.
0: Некоторые теряли выдержку и самообладание, вот находили впоследствии.
1: Это купить уже трудно.
0: На курсах.
1: Я не знаю артикул на самообладание, к сожалению.
0: Курсы личностного роста, вот мы сейчас будем открывать с тобой, да?
1: Я вам могу единственное подсказать координаты нашего эфира. Это 8-916-003-105-7. Туда можно смс-ку отправить или в любые мессенджеры, мы все прочитаем.
0: Да, а есть еще посты ВКонтакте, во всяких, там тоже можно написать под ним, наорать на вселенную, чтобы вам все вернулось.
1: Да. Итак, официально тема сегодняшнего дня. Вещь, которую вы покупали несколько раз, потому что постоянно теряли.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Пишите.
3: На русском радио.

0: Вот не про нас эта песня, Антон.
1: Почему?
0: Ну, потому что мы с тобой не Алешеньки.
1: Это как это так?
0: Ну, да.
1: А, точно, ты, Димычка!
0: И про нас тоже есть хорошая песня.
1: Да, а, какая? А вот Антошка, Антошка.
0: Ну, про меня есть, я люблю тебя, Дима. Мы с тобой непобедимы.
1: Это хорошо.
0: Ну вот да, Кирилл да, нам написал, кстати, по сегодняшней теме. Давай уже, хватит вот эту лирику отставить в сторону. У нас серьезный разговор. Кирилл пишет, он постоянно теряет ключи от квартиры. Они всегда проваливались в шахту лифта. Это было, когда я был поменьше. Сейчас Кириллу уже 14 лет. Родители уже сменили примерно 3 комплекта ключей. Кирилл, а я представляю вот эту картинку. Значит, вы заходите в лифт. Смотрите в эту щелочку и думаете, так, провалится ли сюда мой ключик?
1: Ага.
0: И удивительным образом ключ всегда проваливается.
1: Просто Буратино 100 лет спустя. Провалится ли сюда мой ключик? Странно, когда ты выходишь из дома, а родители быстро меняют замки и ключи, понимаешь?
0: Потому что не хотят они Буратино видеть.
1: Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно. Вот это, понимаешь? Ужас.
0: Ему еще 14, ему еще надо пожить с родителями.
1: А, да.
0: Вот,
1: до 32.
0: Да, поэтому если вдруг вы что-то потеряли и потом это опять купили, расскажите нам об этой покупке, пожалуйста, в наших соцсетях.
1: Да, а мы повеселимся.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: В Калуге сегодня осадков не обещают. И до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов. А днем до 21. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на русском.
8: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Костюм, носки, бритва.
11: Еще есть место.
10: Тогда берем еще костюм.
11: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая?
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: «Мясной гурман».
18: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
19: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.
6: Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Двое из ларца не одинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: Расскажите нам, пожалуйста, что вы постоянно теряете, и вам приходится это покупать заново. Вот нам Вера написала, например, в Максе. Несколько раз покупала таблетки для памяти. Купила, пришла домой и забыла, куда положила. Через неделю опять пошла, купила эти таблетки для памяти и забыла их принимать. И так вот через 2 года нашла обе упаковки. Они, естественно, уже просрочились.
1: Просрочные, не надо уже
0: принимать. Я их выбросила.
1: А таблетки для памяти, что это такое?
0: Это же... Ну, вот так.
1: Надо вас сразу, как в аптеке, раз, сразу водички попросить и выпить там прямо.
0: Ну, а вот. я по старинке с конвордами как бы спасаюсь.
1: Да?
0: Да.
1: То есть нейроночки развиваешь так?
0: Ну, я пытаюсь, да. Меня раздражают, правда, некоторые авторы этих с конвордов.
1: Да, мозжечок с гармошку. Это хорошо.
0: Вот, потому что они так завуалированно пишут задания, что просто иногда мозг вскрывается. Ну, это хорошая разминка. А вот еще сообщение от Надежды. 3 раза она теряла одну и ту же сережку. Первый раз в гостях, второй раз на теплоходе, 3-й раз во дворе частного дома. И всякий раз находилась пропажа.
1: О.
0: Ну, вы счастливец.
1: Каждый раз возвращаюсь домой как пират с одной сережкой.
0: А может быть, эта сережка с вами просто как-то играет?
1: Да?
0: Ну, чтобы вы не расслаблялись.
1: Посмотрите в окружении. Может, у вас есть в телефонной книге какой-то сережка, которая с вами заигрывает.
0: Ну, Алёшке позабыла ты.
1: Алёшке позабыла ты.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все.

0: Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
3: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит сегодня выходной. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: А почему?
1: Это не надо.
0: Не, ну Билан, это небезопасно. А Билан сказал, что хочешь, я скажу. Я сейчас что хочу, то и скажу. Сейчас я как скажу.
1: Давай сообщение почитаю по сегодняшней теме. Давай. Что вы теряли, потом опять заново это покупали? Расскажите нам, пожалуйста, вот у нашей слушательницы Анны. Интересная история. Она, у нее в каждой сумке и рюкзаке имеется штопор. Ну, мало ли. Она его не теряет. Нет, она забывает вынуть перед поездкой в аэропорт. А летает она достаточно часто. Приходится выкидывать и снова покупать. Вот такой вот круговорот штопоров в сумках.
0: А там может понадобиться. А как, извини меня, штопор — это царь отпуска.
1: Ну да.
0: Там нельзя никак. Если лежишь на пляже, нужно сразу...
1: Конечно, вот обязательно это, лимонад открыть, ну, естественно.
0: Конечно, конечно, лимонад в последнее время с пробками, поэтому, ну, как по-другому-то. Такой домашний.
1: Да, да.
0: Домашний лимонад. А какого года у вас лимонад? А, 1953-го. Дорогой лимонад.
1: Да,
0: хороший сорт. Ладно, ребят, вот я вам хочу сказать, колющий и режущий в аэропорт брать нельзя. Это вам не шутки. Шутка — это когда вот она звучит на русском радио, понимаете, несколько раз в час. Поэтому у вас есть реальная возможность тоже как-то присоединиться к этому. Возможно, именно ваша шутка станет главным поводом для улыбки у наших слушателей. Это же вполне возможно, вполне вероятно. Чтобы проверить это, отправляйте свои идеи на сайт rusradio.ru. Лучшие из этих шуток я прочитаю в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. То есть популярность не за горами, ребят. Подробности на сайте rusradio.ru.
1: Ну, вы знаете, есть еще одно главное условие.
0: Что?
1: Шутка должна быть придумана именно вами, а не стырена откуда-то.
0: Хватит тырить из инета, хватит, ребята,
1: правда. Так и не из инета, они знаешь чего? Они слушают, значит, рекламу. После рекламы они слушают твои шутки, некоторые хитрые люди. И они переписывают, значит, мелким почерком и присылают обратно нам.
0: Потому что шутки русского радио всегда уходили, уходят и будут уходить в народ, понимаете? Не тырьте шутки из инета, это делаю я.
2: Русские перцы. На русском радио. Русское радио. Золотая история. Фабрика. Лёлик.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Спасибо всем большое, кто присылает нам сообщение по сегодняшней теме. Что вы теряли много раз и снова покупали, потом опять теряли и опять покупали. И вот без подписи сообщения я постоянно дома теряю канцелярский нож. Покупаю, позже нахожу старый, потом опять теряю их вместе до следующей покупки.
1: Слушай, у меня такая же ситуация, правда. Вот да. Реально, я вот для чего я только не использовал, там и по хозяйству, еще что-то. Ну уж точно, я вот им никогда не резал бумагу, понимаешь?
0: Да.
1: А козырявским ножом.
0: Постоянно теряется.
1: Знаешь, типа это самое, а вскрывать письма.
0: Да. Вот.
1: А поскольку электронные письма не вскроешь уже этим ножиком, если только монитор.
0: Ну, Антон, канцелярский нож, он еще для разных вещей
1: пригождается. Для всего использую, да. Кроме каких-то бумаги. А,
0: у меня теряется вот таким образом рулетка, пишет нам Настя. Постоянно теряю ее.
1: Рулетка?
0: Да.
1: Рулетка очень важна. Я помню, в магазинах раньше, это самое, в вот те, которые безвременно ушедшие от нас, да, где сосиски были еще, да?
0: Там были такие, карандаши и
1: да,
0: бумажные.
1: Карандаши и рулетки бумажные. Сейчас тоже во многих магазинах они есть, очень удобно их держать, кстати, да? Как говорится, я на рулетку жизнь свою поставлю. Ну,
0: вообще, всегда важно, чтобы у тебя была хоть какая-то, какой-то ориентир. Линейка да. Или там рулетка.
1: А рулетка, я всегда, значит, это самое в школе. Вот,
0: хотя бы мензурка с делением.
1: Нет, это нет, это нет. Я вот на химии, знаешь ли, не в академии не присутствовал, но я всегда в школе носил в кармане козью ножку. Район неблагополучный, школа не очень.
0: Козью ножку?
1: Да.
0: Зачем?
1: Это ну, как зачем? Она же острая.
0: А-а-а.
1: А вдруг домой поздно возвращаться?
0: А, вот как раз для чего канцелярский нож на тебе был нужен. Понятно.
1: А сейчас я вырос, поэтому у меня не просто циркуль, а штангенциркуль.
0: Давай доброе сообщение еще почитаем. Ирочка нам написала, Сергеевна. Она постоянно покупает гигиенические помады. По 5, по 8 штук. Теряю их, раскладываю по каждой сумке. Если не нахожу, у меня срочно пересыхают губы. Ир, вы знаете, та же самая ерунда. Потом, спустя уже годы, я нахожу вот такой, знаешь, пустой тюбик, уже там эта помада высохла вся, выветрилась.
1: Угу.
0: Я вспоминаю, какая же она была ароматная, клубничкой пахла.
1: Да, слушай, я один раз я видел, как ты в пробке красишь губы, не делай так больше. Не надо.
2: Русские перцы на русском радио.
3: Русские перцы.
2: Дамы и господа. Не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Что слушает страна?
4: Делай все, что...

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объединениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу. Рекламная служба.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Вы знаете, что хорошо, ребята?
2: Что?
1: Хорошо быть большим таким вот, накачанным или просто большим.
2: Да.
1: Или высоким, потому что тебя в таком случае никто точно не потеряет.
2: Однозначно.
1: Ну и спрятаться тоже тяжело.
2: А не надо, что это за спортивное ориентирование на русском радио? А что прятаться-то?
1: Поэтому я просто к тому, что сейчас пришел в эту студию уже Илья Крылов.
2: Здорово,
1: которого
2: Илюха!
1: Потерять невозможно.
3: Привет, привет, Антон, привет, Дима.
2: Ну что ты, как ты, где ты,
3: ну,
2: что
3: нормально
2: ты,
3: я, ну большим вообще хорошо быть.
2: Да.
3: Все большое, оно такое, знаешь, вот...
1: Да? Все большое.
3: Да, оно же, понимаешь, никто тебя не обидит.
1: Все большое надо ведь прокормить.
3: Конечно.
2: А его как прокормить-то, понимаешь?
3: Корм в коня,
1: это не экономно.
3: Все сюда.
2: Он же даже, когда без вещей летит, все равно за перевес платит. Посмотри на него внимательно.
1: Нет, еще эту норму не ввели, Антон. Не надо опережать события.
2: Не ввели еще, да? Ну, хорошо, хорошо.
1: Иначе мне бы тоже пришлось платить дополнительно.
2: А Топчик, что ты потерял, наперепокупал?
3: Ребят, ну, однажды на свой день рождения, представляете, я потерял телефон.
2: Правильно.
3: Новый прям, новенький.
2: Ух
3: так
2: ты.
3: Было обидно. И еще кошелек. Там лежали деньги, специально отложенные на оплату коммунальных услуг. И вот, собственно, день рождения, да, мне там подарили какую-то сумму. Я пошел тут же, купил себе новый телефон. А вот деньги тоже не вернуть.
2: Погоди, ты опустил вопрос с оплатой коммунальных услуг. То есть ты подарили деньги, ты пошел,
3: и кошелек
2: купил себе
3: потерял,
2: новый телефон.
3: И телефон, да, я телефон купил себе новый, конечно, сразу.
2: А услуги-то коммунальные оплатил?
3: Ну, до сих пор меня это приставы разыскивают.
1: Смотри. Ну, слушай, я тебе...
2: Третья Хорошевская, дом 12.
1: Обращайся ко мне на курс по пользованию телефонами, я тебе расскажу, как можно найти даже потерянный телефон.
3: Конечно. Это было давно, я не знаю, тогда можно было. Ну, год, не знаю.
1: Не, ну если он кнопочный, тогда не записывайся.
3: 2010-й, там, 12-й.
2: Не, просто у Димки своя служба, называется «Яблочки на потеряшку». Он ходит, как ежик, яблочки ищет, нормально все находит, перепродает, вот так вот.
1: Да.
2: Димушка-горбушка. А, значит, ребяточки, Крылова оставляем здесь, да. Ну, подарок исключительно.
1: Понимаешь? Нам пора сваливать.
2: Большой компании большой подарок, пожалуйста.
3: Ну, вы завтра приваливаете обратно?
2: Конечно.
1: Привалим.
2: Конечно, привалим с привалом. Значит, это Морозов, это Юрьев, вам до свидания, Крылов здесь, всего наилучшего, пока.
1: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров для стабилизации рынка планирует снизить стандарты топлива до Евро-2. До сих пор речь шла о Евро-3. Для бензина содержание метанола планируют ограничить 3%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на правительственный документ. Также может быть разрешен импорт бензина с данными характеристиками. Осенью прошлого года власти разрешили некоторым заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с показателями Евро-3 с повышенным содержанием серы. Эталонным в мире сейчас считается топливо стандарта Евро-5. Стала известна средняя сумма новой семейной выплаты. Ее размер составляет порядка 30 тысяч рублей, рассказали в социальном фонде. Итоговая сумма зависит от доходов, с которых удерживали НДФЛ. Выплату определяют так. Налог, который взяли по ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу возвращают работающему родителю. Подать заявление на выплату можно до 1 октября. Продажи чая в России за год сократились в среднем на 10%. В основном это коснулось рассыпного чая. Популярность чая в пакетиках также снизилась, но не настолько. По данным Росстата, черный чай за год подорожал почти на 2%, до 1400 рублей за килограмм. Зеленый чай стоит примерно столько же. Ранее опрос показал, что россияне пьют чаще кофе, а не чай. Ну и последнее. В Париже Эйфелева башня увеличилась из-за жары на 10 сантиметров. Как рассказали инженеры, используемое в конструкции башни особое сварочное железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Для человеческого глаза этот процесс остается практически незаметным. Аномальная жара накрыла Францию и несколько других стран Европы на прошлой неделе. Температура воздуха приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами ее даже превысила. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: еще любит.
1: Так и хочется сказать, ну что это за вопросы такие? Конечно, любит он ее, избранник Ани Лорак. Души в ней не чает и, мне кажется, не расстается с певицей никогда, судя по фото в соцсетях. И на отдыхе он с ней, и сопровождает во время гастролей. Вот такая большая любовь размером с целый самолет. И у кого любовь в самолет есть, так это у Ани Лорак. И у следующего артиста тоже амурный лайнер имеется в ангаре. Владимир Пресняков дальше на русском. Ну и с любовью ко всем вам, я, Крылов Илья, на следующие 5 часов эфира.

0: экологии сегодня осадков не обещают. И до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов. Днем до 21. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

короткого прогноза погоды на эти ближайшие дни, то в постели кто-то будет пережидать жару, которая на нас всех надвигается. У кого-то уже припасены подушки, одеяло с охлаждающим эффектом. Вентиляторы крутятся, кондиционеры дуют. Все, мы готовы. Жара, не возьмешь нас. Но если серьезно, воду питьевую не забывайте брать с собой на улицу. Вор головные, кепи, панамки, и все будет хорошо. Ну и о братьях наших меньших тоже не забывайте. Им, естественно, жарко. А вот и миска с водичкой и морковка, хрустящая для белого кролика Марфы.

пока еще лето, но первый месяц летний мы отыграли с вами как по нотам и на 30 дней стали ближе к осени, а потом, естественно, и к зиме. 30 июня на календаре, вторник. Как у вас первый месяц лета прошел, друзья? Отдохнуть успели? Весело вам было? Ну, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, самое счастливое все только впереди, ну, а нас уже ждут счастьем наполненные песни Джонни, Анны Семенович, Иракли, ну, а сейчас на русском мод и намек на нас. Ну, меня зовут Илья Крылов. Всем большой летний привет!

0: представлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплеты.

стекло. Ну а ваше время пока еще не истекло, дорогие слушатели Русского радио. Время есть для того, чтобы заняться спортом, снять это все на видео и получить от нас классный подарок. Хотите провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами, а? Если да, тогда снимите ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт rosradio.ru или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте». Что мы подарим? Подарим 3 поездки на 2 класс в Нижний Новгород. Все подробности на нашем сайте rosradio.ru. Удачи!

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮР. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Нет, остановитесь. Все эти слова нам тоже надо уметь говорить. Как и нет, нельзя, не согласен. Не всегда же кивать головой, поддакивать и совсем вокруг лишь только соглашаться. Так и себя можно потерять, свое мнение, умение принимать важное решение. Так что не бойтесь поступать так, как вам велит совесть и здравый смысл. И все будет хорошо. С вами Русское радио и самый смелый артист, который никогда ничего не боится. Вы догадались. Сергей Лазарев.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России начал действовать цифровой профиль мигранта. Это единая электронная система, содержащая личные и биометрические данные иностранцев, въезжающих в страну. Документ удостоверяет личность иностранного гражданина и заменяет собой остальные миграционные справки и разрешения. Цифровой профиль мигранта будет необходим для проведения любых юридических операций, от получения банковских услуг до аренды квартиры. В МВД тем временем напомнили о сроках замены паспорта. Россиянам, которым исполнилось 20 или 45 лет, нужно подать заявление на новый паспорт в течение 90 календарных дней со дня рождения. В МВД подчеркнули, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения требуется незамедлительно обратиться с заявлением в полицию. Количество зараженных вирусом смартфонов в России выросло с начала года на 70%. Основной угрозой остается банковский троян под названием «Мамонт». По оценкам специалистов, уже скомпрометировано около 1,5 миллиона Android-устройств, пишет газета «Коммерсант». Первый значительный всплеск активности вредоносного ПО был отмечен еще в марте прошлого года. Тогда число инцидентов по сравнению с предыдущим месяцем выросло сразу в 6 раз. И в продолжение темы. Только каждый третий россиянин считает, что сможет жить без интернета. Это показал опрос профильного сервиса. Половина респондентов сказали, что смогут комфортно провести без доступа в сеть 1 или 2 дня, а 30% готовы отказаться от интернета на месяц. Главным условием россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Это, по мнению большинства опрошенных, позволит перезагрузить голову. На этом пока вся информация. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Без интернета мне жизни нету. Кто-то напоет примерно такие слова. Но вы знаете, друзья, от всего надо иногда отдыхать. От работы, от автомобиля, от интернета. Так что, если у вас сегодня выходной, например, или отпуск, тем более, пешочком куда-то сходили, где-то погуляли, телефон перевели в авиарежим или выключили совсем и огляделись по сторонам. Сколько всего зеленого шелестящего или другого разноцветного благоухающего. И обязательно скажите себе: остановись, летнее мгновение, ты прекрасна. Ну и сделайте погромче вот эту песню группы «Чай вдвоем», и пусть вам будет хорошо, ну а потом Мари Крамбрери настроит на правильный лад и предложит ничего не ждать, а жить здесь и прямо сейчас под русское радио.

0: Метеорологи сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, днем до 21.
1: Русское радио, все будет хорошо.

0: Лето, ролики, коленки, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Группа «Добро» и «Давай навсегда» на русском. Ну и пусть в жизни у нас что всегда происходит с вами? Добро, чудеса какие-то, ну и без труда, конечно. Ни рыбку из пруда не достанем, ни зарплату не получим. Так что трудимся под любимое радио, и пусть в этот вторник вам во всех ваших делах повезет. И вы с большим таким желанием сделаете, ну если прямо не что-то такое великое, то базовый минимум свой на работе, уж точно.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Зимой. И слова пусть обязательно согревают. Самое главное, сказанное от чистого сердца, особенно пусть согревают голоса за песни наших любимых артистов. Вот прямо сейчас вы, друзья, можете зайти на сайт rosradio.ru и поддержать песню группы «Серебро». Называется она «Мало огня». Сделайте так, чтобы девчонки появились в золотом граммофоне. Время для этого у вас есть. Голосуйте до пятницы включительно. И пусть нового огня музыкального будет как можно больше в главном хит-параде страны.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы

очень люблю я, Илья Крылов, эту песню Мити Фомина. Какая-то легкость в ней есть. Смысл, что завтра у нас все будет не хуже, чем было вчера, и уж тем более сегодня, сейчас происходит. Надеюсь, все просто прекрасно, и с таким напором страстей полетим мы дальше. Лишь о тебе мечтая, с группой «Руки вверх». И каждый помечтает в момент о своем сокровенном. Ну а пока «Фабрика» и «Истина». Не родись красивой, правильно, а родись счастливой.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Русское радио приглашает.
15: Юрий Стоянов.
16: Дед, это я.
15: Федор Добронравов.
17: И я, дед Владика, тоже.
15: Впервые вместе на большом экране.
18: Таких дедушек не бывает.
15: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
14: 6+.
6: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
19: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Все будет очень-очень хорошо, если вы сами будете веселыми по жизни и всех вокруг сумеете развеселить. Да так что шутка ваша нас, русское радио, зацепит. И мы вам за это подарок вручим. О чем говорю? Вы сами придумываете шутку, не списываете откуда-то, выкапываете из интернета. Мы все потом проверим. А сами шутите, свою собственную шутку присылаете нам на сайт русского радио rusradio.ru. И если попали в яблочко, мы тут засмеялись. Вашу шутку озвучит в эфире Антон Юрьев, а вы получите от нас фирменную эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Еще больше подробностей на сайте русского. Забегайте, участвуйте.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпелшторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпелшторм». Каникулы с пользой».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Серьезное отношение с девушкой — это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: У российских авиакомпаний простаивают самолеты. Этим летом рейсы не выполняет каждый пятый лайнер. Из 673 воздушных судов простаивают 130. Главная причина – длительное техническое обслуживание. Больше всего простаивающих самолетов у авиакомпаний «Россия», «С-7», «Смартавия» и «Нордвинд». При этом у «Победы» все самолеты находятся в эксплуатации. Эксперты отмечают, что летом обычно не используется около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель значительно выше. По их мнению, одна из причин – сложности с обслуживанием самолетов в условиях санкций. В мае россияне сняли со счетов и вкладов в банках около 550 миллиардов рублей, таковы данные ЦБ. Май стал уже третьим месяцем с начала года, когда средства физлиц сокращались. Ранее заметный отток фиксировали в январе и марте. Больше всего денег ушло с текущих счетов, объем срочных вкладов также снизился. Аналитики связывают это с длинными майскими праздниками и ростом потребительских расходов. Калужский автопром получил высокую оценку. Нашу область с рабочим визитом посетил замруководителя секретариата, заместителя председателя правительства России, ответственный секретарь комиссии по научно-техническому развитию Антоний Швинт. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой он побывал на заводе компании АГР, где почти год назад перезапустили производство. К концу мая выпущено более 100 тысяч машин. Продукция входит в топ-3 продаж в нашей стране, что позволяет предприятию работать в 3 смены. Запущено изготовление двигателей и расширено модельный ряд. Компания реализует производство полного цикла. На 90% автоматизирован сварочный цех, цех сборки размером с 5 футбольных полей, оснащен оборудованием для гибкого производства. В нем изготавливают разные модели, на переключение между которыми тратят около получаса.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

не знаю, как у вас, друзья, вот у меня сколько случаев было, когда во сне что-то приснится такое, а потом в точности бах и сбылось, и сюжеты, и детали, и люди, кого во сне я увидел. Так что пусть все хорошее в жизни снов обязательно переходит и будет только нашим. Ну, а это наше музыкальное золото, оно уже только у нас, да, никому не отдадим. Суперхит Дмитрия Маликова на русском радио «Ты моей никогда не будешь», ну и она тоже будет нашей. Мы без нее не представляем сцены в нашей стране. Это Ева Польна. Дальше от меня молчание, а от Евы такая песня. Меня зовут Илья Крылов. Всем привет и спасибо, что вы рядом.

0: экологии сегодня осадков не обещают. И до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов. Днем до 21.
1: Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

что, загрустили, а? Берем в руки компасы, карты и выбираем точку, ставим метку, куда мы с вами отправимся, какие места в нашей стране мы еще не посещали. А может быть, билет на самолет? И другие страны стоит посмотреть, попробовать кухню мира, увидеть своими глазами достопримечательности разные. Но на этом, вы знаете, мы не останавливаемся и дальше больше должны видеть в жизни. Очень важно это. Культурно обогащает и вообще не всю жизнь только в одном и том же месте сидеть. Да, вот давайте сейчас с кресла рабочего или домашнего пересядем в кресло машины и к морю красиво, правильно, молодцы, встречаемся в Портофино.

0: Реклама на русском.
1: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Благостойкость, вот что всегда качает.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет, респекты по всем параметрам.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
17: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
18: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

После ночи наступают дни, после дождей выглядывает солнце, а за холодами обязательно начинается время жаришки. Так что все вернется, если ушло. Колесо всего в этой жизни крутится. Ну и я, Крылов Илья, тоже кручу. Колесо музыкальное, русскородиное, любимые песни. За это спасибо Шуре. Дальше послушаем группу Файвста, хит «Небо Иванушек». Но сейчас «Коса до пояса». Она нам нравится, потому что это русская красавица Ханна.

0: Не надо скучать, давайте устроим аттракцион «Развлеки себя сам». Ну, можно в офисе самолетик из бумаги сделать, например, и в кого-нибудь из коллег незаметненько запустить. Только смотрите, не перепутайте важный документ с бумажкой обычной, а то запустите еще ведомость зарплатную или отчет годовой. Ну, а так, так почему бы и не похулиганить немножко, сменить обстановку, так сказать. Да и время обеденное сейчас подходящее по Москве, 12:33.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек – наука о красоте.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
13: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Без них пирожок с луком был бы только с луком или рисом, а так тебе и лук-яйцо, и рис-яйцо, весь ассортимент налицо. Приятного всем, кто что-то вкусное прямо сейчас ест под песни русского радио. Ну и как сейчас разыграется ваш аппетит? И девушка какая красивая, талантливая и новинка, а все новое на русском радио всегда самое сладкое-сладкое. И вот вам десерт. «Забери меня», говорит. Забирайте.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 744227. 744227. Ответим на все вопросы.
12: Платье, юбка, туфли.
13: Остановись.
12: Посмотри, сколько еще места.
13: Да, но придется платить за перевес.
12: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Все, что не делается, я и не делаю.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
17: Что слушает страна?
18: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
17: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 11 июля начнет действовать новый порядок расчета стоимости ремонта по страховке ОСАГО. При определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов станет определяться без учета скидок, говорится в директиве Банка России. Эти изменения, как отмечается, приведут к увеличению средней выплаты по ОСАГО на 10%. Правительство поддержало законопроект о стажировках для студентов, но порекомендовало доработать документ, отметив, что существует риск подмены испытательного срока стажировкой. В отзыве Кабинета министров говорится, что сейчас, если выпускники колледжей и вузов впервые устраиваются на работу, испытательный срок для них устанавливаться не должен, пишет газета «Ведомости». Определить студенческие стажировки как вид трудовых отношений поручил ранее президент России. Российских фигуристов и конькобежцев допустили до международных турниров в нейтральном статусе. Допуск распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования, сообщает Международный союз конькобежцев. Российские фигуристы были отстранены от международных стартов с марта 2022 года. Исключение было сделано только для отборочного цикла к зимней Олимпиаде. В итоге в феврале этого года на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменни. Ну и последний опрос показал, что каждый четвертый россиянин этим летом будет работать удаленно. Каждый шестой трудится дистанционно уже круглый год. Около 10% в летний период могут по желанию перейти на удаленку или гибридный график. Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные назвали стабильный и быстрый интернет. На втором месте тишина и возможность уединиться. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Не знаю. Тут, конечно, дилемма. С одной стороны, когда ты работаешь из дома, получается, весь твой дом в одну такую большую компанию превращается с ложками, поварешками, одной рукой суп мешаешь, другой телефон держишь, на звонки важные рабочие отвечаешь. А вот эти вот милейшие видеоконференции из дома, когда пиджак только сверху, а дальше ниже, все исключительно по-семейному, по-простому. И сколько серьезно курьезов было, когда люди вставали из-за стола и забывали об этом. Так что для меня работа пусть все-таки в офисе нормальном таком проходит, с хорошими коллегами и прекрасной атмосферой. Ну а дальше ничего говорить здесь не надо. А что нужно делать? Просто выдохнуть, расслабиться и послушать вот эту песню группы «Отпетые мошенники».

0: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Не трогай меня! Это на Новый год!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Зиверт в городе лето. Еще сколько в наших летних городах уличных спортивных площадок построили, чтобы без дела они не простаивали. Все на улицу заниматься спортом под Русское радио. И обязательно снимите все это на видео. Покажите нам, какие вы молодцы спортсмены, а мы вам за это подарки подарим. Русское радио ждет ваших рекордов. На кону 3 поездки на двоих в Нижний Новгород в компании русских перцев. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт rusradio.ru или размещайте на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Русские перцы!
4: Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
5: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
4: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

За модой не угнаться. Сегодня это в тренде, завтра другое в тренде. А потом обо всем мы уже забыли, об этих трендах. Уже, как в народе говорится, никто не трендит. И на первый план выходит классика. Она, как известно, всегда в моде. И любовь то малое, искреннее, максимально естественное, что у нас с вами есть. И пусть дальше наша большая-большая любовь к чему-то или кому-то, делу любимому, хобби, близкому человеку будет самой необыкновенной.

сердце города. Наваи и Мона с песней «Есенин». Лично я, Крылов Илья, слушал эту композицию с замиранием сердца. Знаете, это как держать в руках хрустальную вазу, бояться дышать на нее, восхищаться красотой, и, не дай бог, упадет, разобьется. Но она не даст ни упасть любимому суженому, поднимет, если что, отряхнет, на коня посадит, и сама оседлает и унесется с ним в счастливое будущее. Аня Семенович на Русском радио.

0: шутить Антона? Не вам!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Я в панике.

0: доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на rusradio.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает.
5: Мороженое, чипсы.
6: Таких дедушек не бывает.
7: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
6: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
3: 6+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
5: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: знаю, конечно, как там малиновая луна. Клубничную луну я вчера наблюдал в столице. Да, это прям название такое. Клубничная луна. Так что у группы «Моя Мишель» есть теперь все шансы и про такую луну песню записать. Ну, а мы с луны на землю спускаемся. И у нас дальше на русском радио «Стол заказов» будут ваши приветы, поздравления. Присылайте в свой местный «Стол заказов» или к нам в Москву. Все контакты есть на сайте русского.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга. Зерновая 15.
6: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
7: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
11: Если у вашей жены пропал голос, попробуйте прийти домой в 3 часа ночи.
12: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле возможные закупки топлива за границей назвали шагом к стабилизации рынка. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать, из каких именно стран Россия может начать импорт нефтепродуктов. В последние дни в правительстве прошло несколько совещаний по топливному вопросу. Об очередях на автозаправках говорил и президент Владимир Путин. Он поручил исправить ситуацию. В договорах можно будет прописывать фиксированную компенсацию за выход из сделки. Об этом говорится в правительственном законопроекте, внесенном в Госдуму. Документ нацелен на защиту предпринимателей от рисков, связанных с внезапным и необоснованным выходом из сделки их контрагентов. Как пишет издание «Коммерсант», сейчас поставщики, особенно высокотехнологичной продукции, в таких случаях могут нести значительные потери. При этом запрашиваемые суммы компенсации за расторжение соглашений суды зачастую снижают. В Москве приступили к реставрации фасадов здания комбината газеты «Правда». Его построили в 30-х годах прошлого века по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. Яркий образец конструктивизма является объектом культурного наследия регионального значения. Специалистам предстоит в том числе восстановить утраченную штукатурную отделку гладких поверхностей с добавлением слюды. Реставраторы подберут состав, соответствующий тому, который использовали авторы проекта. Кроме того, в здании продолжаются противоаварийные работы. В частности, реставраторы восстанавливают несущую способность аварийных участков перекрытий и защитные слои бетона. Ну и последнее. Ученые заявили о резком усилении активности Солнца. За сутки на нем произошло 17 вспышек, две из них достигли предпоследнего уровня мощности. Несколько дней назад стало известно об обнаружении на Солнце крупнейшей в этом году группы пятен. Может ли все это привести к магнитной буре, пока неизвестно. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости, новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и он, дневной стол заказов. Как всегда, точно по расписанию, в 14.02 по Москве. Начинаем общаться. Меня зовут Илья Крылов. Пишите на русское. Номер 8-916-003-105.7. Работают все русскородийные мессенджеры. А также жду вас в Максе, ВК и Одноклассниках. И полетели первые сообщения часа. Наталья передает большой привет обожаемому, лучшему мужу Димуле. Солнышко, я тебя люблю. Легкой недели. Дальше Захар Лазаренко передает большой привет Илье из города Снежная. Желает быстрее закончить ремонт. Вижу послание от Александра. Русское радио, здравствуйте. Илья Крылов, хорошего вам эфира. Спасибо большое. Маме моей Яне и папе Саш, передайте огромный привет. Сделано. От Максима послание жене Олесе из города Егорьевска. Все будет хорошо. Николай Панов из столицы также пишет. Любимой девушке Веронике в Ростов-на-Дону хочу передать привет. Через неделю отпуск. Увидимся и отправимся на море в Ейск. Жду нашей встречи. Прекрасно.
0: Стол заказов на русском радио.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я

0: Столы накрывайте, песни русского радио включайте и приветы передавайте в столе заказов, которые продолжаю я, Крылов Илья. Огромный привет уже летит очаровательной, милой, самой красивой девушке Евгении. Пожелайте ей прекрасного настроения, море улыбок и всего самого хорошего. Это был Алексей из города Сергиев Посад. Дальше. Русское радио, здравствуйте. Сегодня поздравляем нашего коллегу Андрея Николаевича с днем рождения. Желаем ему здоровья богатырского, счастья во всех сферах жизни, оптимизма, душевного равновесия, бодрости, осуществление всех планов и надежд. С уважением, коллектив арт-отеля «Город Суздаль». Вы тоже можете написать нам прямо сейчас в стол заказов номер 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники, везде все вижу, захожу, наблюдаю.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Д Финанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик Д Финанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
6: Несмотря на все такое, ничего еще не все.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

Да не ухожу я никуда. У микрофона Илья Крылов, я с вами. Да куда я, собственно, с подводной лодки денусь-то, когда столько ваших писем на русском столе заказов? Плывем далее. Добрый день, большой привет Валентину в Московскую область. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю и скучаю. Надеюсь, что в скором времени мы увидимся. Целую крепко, его любимая женщина. Он знает. Троеточие. Ну, все. Все Валентины из Московской области сейчас чешут голову. Кто она такая? Знаю, не знаю. А может, моя, а может, не моя. Полина Морозова продолжает. Поздравляю с днем рождения, с юбилеем, с 30-летием Александра Смирнова, в скобочках моего медвежонка. Желаю хорошо прыгнуть с парашютом. Больше счастья, любви, денег, путешествий. От мамки Юльки привет огромный двойняшкам Алинке и Аленке Гришиным. Вы меня самые лучшие. Мы на даче, погода супер, я вас люблю. Добрый день, любимое русское радио. Всем привет, Хабаровск еще не спит. Александр прислал такое сообщение. Хабаровск не спит и нам не велит. Ну и мы вместе с Хабаровском спать тоже не будем. Здравствуйте, русское радио. Спешим поздравить нашу заведующую магазина номер 7 ЗАО «Атрус» с юбилеем, с 55-летием. Желаем ей всего самого наилучшего. Самое главное – здоровье и взаимопонимание. С уважением, коллектив магазина. Русское радио. Огромный привет сыну Данилу из города Волжского. Сынок, я тебя очень сильно люблю и горжусь тобой, твой папа Игорь. И еще от семьи большой привет Галине Барановой. Бросай работу, кайфуй от жизни. А вот это правильно, вот это по-нашему, по-русски.

0: Тают-тают, минуты стола заказов, а сообщений еще очень-очень много, поэтому тороплюсь. Привет, Русское радио, привет, Илья, здравствуйте, большой привет Максу, Наташе, Игорю, отдельный привет Яне Михайловне. Скажите ей, пусть не расстраивается, что все отдыхают, а ей в ночь на работу, ой, как Яну Михайловну, я понимаю. Завтра отдохнем все вместе, хорошего дня, отличного настроения, это был морячок. Жанна продолжает, привет, Русское радио, хочу сделать сюрприз любимому мужу Константину и напомнить, как сильно я его люблю. Ты моя главная опора и радость. Спасибо тебе за все. Дорогое любимое Русское радио, хочу поздравить нашу семью Петриных с приездом на море. Передайте огромный привет дружной строительной компании «Трубный формат». Спасибо, Алексей, руководитель на отдыхе. Ну и отдыхает сейчас вся команда, естественно. Немножко от вас, Алексей, руководитель, извините. От Ольги послание всему Донбассу. Дальше доброго дня. Пожалуйста, поздравьте моего младшего сыночка Сашеньку с его 11-летием. Режем с ним салатик. Любимый оливье, слушаем вас. Мой родной сын, желаем тебе огромного счастья, верных друзей, мирного неба. Любим тебя бесконечно. Все родные и Елена Солдатова, я так понимаю, мамочка. Добрый день, любимое Русское радио. Сегодня день рождения у сотрудника АО «Алмаз» Леонида Фурмана. Пусть в его жизни будут взлеты и подъемы к любым поставленным целям. Подпись «Коллеги Русское» присоединяется.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

Она может быть любой, как большая профи-артистка, умеет перевоплощаться легко в любую роль. И плохой девочки, и хорошей девочки Мари Краймбрери. Почему о ней я сейчас заговорил? Да вот почему. У нас время подарков на русском радио. И Мари Краймбрери ждет вас в эту пятницу, 3 июля, на своем большом концерте. Выступление состоится в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус», на летней сцене на воде. Два приглашения на этот прекрасный концерт я, Илья Крылов, подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Скорее набирайте 8495-995-105,7.

0: Время подарков на русском радио.
1: Барабанная дробь. Внимание, внимание. Передаю слово человеку, который быстрее всех дозвонился к нам на русское радио. Этот слушатель у нас живет в Подольске, слушает русское радио там. Зовут слушателя Геннадий. Геннадий, здравствуйте.
2: Всем добрый день.
1: Добрый день. Ну что, собственно, с правилами несложными вы справились на 5 с плюсом. Да. Я вас поздравляю. В эту пятницу на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Мари Краймбрери. И в подарок от русского радио вы получаете два приглашения в танцевальный партер на этот блестящий концерт. Я даже не сомневаюсь, что он таким будет. Танцуйте под любимые песни Мари и получайте самые яркие эмоции на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Вот так вот, Геннадий, легко и просто все у вас получилось. А где получилось-то? Да. Дома, на работе? Где вы сейчас слушаете русское?
2: На работе нахожусь.
1: На работе.
2: Давно пытаюсь дозвониться. Все. Ага. Это интересно. Хотелось бы сходить на концерт. Вот такое все рассказываете в эфире, что там классно, что там у воды, там такая атмосфера приятная. И что прям мне даже как-то все...
1: Загорели желанием. Все у вас прям внутри так закипело. Вот говорят, вот бы посмотреть глазами, что они там говорят. Вот теперь своими глазами все увидите. Привет, и вы, да, Геннадий, вам хотите кому-то передать?
2: Да, спасибо вам большое за такую возможность. Хочу передать привет своей супруге Ане. Она знает, что я пытаюсь дозвониться вам. И передаю привет. И хочу порадовать, что в пятницу мы все-таки пойдем на концерт одной из ее любимых исполнителей.
1: Прекрасно. Ну, пусть романтик у вас там сложится обязательно. Я вас отпускаю. Геннадий, спасибо Хорошо. Большое за звонок. Звоните еще на русское радио. И приглашения, и разные другие подарки будем дарить. И вам, и всем остальным, кто пожалует к нам в гости.
0: Время подарков на русском радио.

0: Да никаких секретов и нет. Все мы повторяем вновь и вновь, когда приходим на работу. Ты моя любовь, я твоя любовь. Русское радио. Не любить русское просто невозможно. И атмосфера такая в коллективе. Все для людей. На работу, как на праздник, пришел Иван Соловьев. Привет.
1: Привет. Я даже сегодня подготовился, подстригся наконец-то.
0: А я не заметил.
1: Два месяца. Я сегодня прихожу в парикмахерскую. Мне мастер говорит, что так долго не ходил? Говорю, просто лень было. Представляешь, просто мне было лень идти парикмахерскую.
0: Слушай, ну на самом деле ты всегда очень хорошо выглядел.
1: Ой, спасибо большое. Незаметно было,
0: если бы ты хиповал, понимаешь, у тебя такие большие волосы были бы, и ты их убрала.
1: Когда-то у меня такое было.
0: Да ладно, я не
1: представляю. 30, может
0: Серьезно?
1: Быть, назад. Ну да, бурная молодость.
0: И шевелюра.
1: Буйная такая. Ну, конечно.
0: По ветру.
1: Конечно.
0: По ветру.
1: Как Карлсон.
0: Ну все, давай, заступай.
1: Спасибо.
0: Ваня, я буду прощаться. Всего хорошего.
1: Пока.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Ничто не собирает семью за столом так, как еда.
6: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: слушает страна.
1: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банки с 1 июля начнут строже оценивать доходы заемщиков. Теперь, если человек не сможет подтвердить доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Новые правила прежде всего затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и тех, кто получает неофициальную зарплату. В результате доступная сумма кредита может уменьшиться, а вероятность отказа возрасти. У Еврокомиссии не подтвердили введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. Речь идет о точечных мерах и выборочном запрете на въезд, заявил официальный представитель Еврокомиссии. Ранее газета «Известия» написала о том, что Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу российским гражданам шенгенских виз. В последние недели Испания и Италия увеличили срок рассмотрения документов. Венгрия закрыла визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Другим новостям, средние баллы единого госэкзамена по большинству предметов в этом году превысили 60. Самые высокие оценки зафиксированы по профильной математике и физике. На втором месте русский язык, на третьем – биология, сообщили в Рособорнадзоре. Основной период единого госэкзамена ЕГЭ завершился на прошлой неделе. 8 и 9 июля пройдут пересдачи. В завершение новости чемпионата мира по футболу определилась первая пара 1/8 финала. Во втором раунде плей-офф сыграют сборные Канады и Марокко. Матч пройдет в Хьюстоне в эту субботу. Сегодня марокканцы сенсационно выбили из борьбы команду Нидерландов. Еще один неожиданный результат. Сборная Германии по футболу проиграла в серии пенальти команде Парагвая и выбыла из розыгрыша. В Парагвае по случаю выхода в 1/8 финала национальной сборной объявили выходной. Чемпионат мира в Северной Америке продлится до 19 июля. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Вот сейчас с Ильей Крыловым за эфиром разговорились, я спрашиваю, какое сегодня число? 30-е? Значит, завтра 31-е. Мне, ты что? Завтра уже июль! А мне, знаете, меня фильм сбил. 31 июня. Помните? Недавно он мне попался на глаза, пересмотрел с огромным удовольствием. Берите, кстати, на заметку, как-нибудь таким вот уютным летним вечерком пересмотрите. А вообще, помните, как по костяшкам на кулаках посчитать, в каком месяце 30, а в каком 31 день? Помните? Давайте напомню. Вот сожмите кулак на левой руке костяшками вверх и поехали. Вот первая костяшка — это январь, далее ложбинка, это февраль. Затем снова костяшка — март, ложбинка — апрель, май — костяшка. И вот месяц, который попадает на костяшку, в нем как раз 31 день, а то, что в ложбинке 30. А когда переходите с левого кулака на правый, там как раз с костяшки на костяшку, то это как раз июль и август, два месяца подряд по 31 дню. Сейчас кто не знал этой схемы, думает, о чем этот парень нам сейчас говорит. Ладно, привет, дорогие, привет, любимые. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам июньский пока еще привет. Настраивайтесь на отличное настроение. Настраивайтесь услышать свою любимую песню. Впереди группа Лицей и Мод. Вот так и начнем.
1: Я не

Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио, все будет хорошо.

Ой, я это по себе знаю. Все выпускники так думают. Вот закончим школу, вырвемся из родительского дома, станем студентами, все, мы взрослые. Нет, ребятки дорогие, взрослыми вы станете, когда перестанете жить на родительские деньги, да, вот начнете зарабатывать самостоятельно, полностью себя обеспечивать. Ну все, ты взрослый человек. Я, конечно, начал работать на втором курсе. Ну, как работать так? Неплохо подрабатывать. Не скажу, что это не мешало учебе. Еще как мешало, но зато были деньги на то, на что обычно родительской финансовой поддержки никогда не хватит. В общем, ко всему нужно подходить с головой. Вообще лучше учиться. Поздравляем всех школьных выпускников с окончанием школы. Теперь вы абитуриенты, удачи при поступлении в вузы, ну и, конечно же, отличного студенчества. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я, и, конечно же, много музыки. Вся она для вас, принимайте. Сергей Лазарев, группа «Виагра» и Артем Качер уже появляются в нашем эфире. Вторник, скорейшего завершения рабочего дня и скорейшего наступления приятного, теплого, уютного вечера.

0: Реклама на русском.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
4: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на

0: Шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-873-988-54-58.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Как же сейчас все просто и легко. Не надо проводить никакое расследование, выяснять, уточнять, какой любимый аромат у твоей любимой девушки или женщины. Просто подарил сертификат в парфюмерный магазин. И все, и минус одна головная боль. Это касается, кстати, абсолютно любого направления. Сертификат в магазин бытовой техники, сертификат в магазин посуды, магазин одежды. Вот просто даришь, и все. И она покупает сама себе то, что ей подходит, то, что ей нравится. Вы слушаете «Русское радио». Что я подарю вам? Ну, конечно же, я, во-первых, дарю вам отличное настроение, во-вторых, классную музыку. Все это здесь, в нашем эфире, с ароматом лета. Принимайте. Ёлка, Ирина Дубцова и группа «Серебро» уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Машу вам рукой. Мой вам привет.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
1: Русские перцы. Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
2: Ну, потому что вам
3: молодец, Бедрос.
2: Вам надо просто купить не вот этот спектрум, помнишь, раньше?
3: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
2: Да. Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
3: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
2: Мне сейчас уже нет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Русское радио представляет русрадио.ру, сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.

0: круглосуточно ром.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Русское радио приглашает.
11: Юрий Стоянов.
12: Дед, это я.
11: Федор Добронравов.
13: И я, дед Владимир, тоже.
11: Впервые вместе на большом экране.
14: Таких дедушек не бывает.
11: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
15: 6+.
16: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, а мне есть что вам сказать, ребята. Это очень классная, полезная информация. Точнее, не то чтобы сказать, а предложить. Предлагаю провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Хотите? Нужно просто снять ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно. Загрузить этот ролик на сайт русрадио.ру, ну или разместить его на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». В одно слово. И вот мы подарим 3 поездки на двоих. Это очень круто. Это незабываемо и весело. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру, категория 12+. Ребятки, спорт — это наше все. Спорт — это жизнь. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. До конца этого часа, конечно же, еще много лучшей музыки. Вся она здесь, на русском.

слушает страна. Русское радио. Ну что мне сделать?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать продукцию «Ферреро Руссия». Речь идет о товарах под брендами «Киндер», «Рафаэлло», «Нутелла», «Ферреро Роше», «Тик-Так» и «Буэна». В группе X5 эту информацию подтвердили. В компании объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукции фирмы в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» осталось чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями, поставщиками сладостей из дружественных стран. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. За первые 5 месяцев этого года средний предполагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. В рамках рабочего визита замруководителя секретариата зампреда правительства России Антоний Швинт вместе с губернатором Калужской области побывал в федеральном технопарке профобразования в Калуге. С момента открытия в 2023 году на базе учреждения реализуется 80 образовательных программ. В дальнейшем появятся новые направления, дополнительное образование. Технопарк станет площадкой для обучения агроклассов. Учреждение оснащено 30 современными лабораториями, 2 учебно-методическими центрами подготовки кадров. Здесь также готовят специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме обучения преподавателей и переподготовки кадров ведется профориентационная работа со школьниками. Еще один инструмент для подготовки детей – передвижной технопарк, который поможет привлечь в техническую сферу школьников из муниципалитетов региона. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые. Ребятки, держитесь за стулья или за руль, где вы сейчас находитесь. Я в студии не один, между прочим. Знаете, вот сейчас все расскажу. У нас, у наших любимых артистов есть такая традиция негласная. Они когда находятся рядом со студией Русского радио, ну где-то, я не знаю, в километре даже, их сюда тянет как магнитом. Они не могут к нам не зайти в гости. И вот напротив меня... Александра Воробьева. Саша, привет!
1: Привет вам! Привет, любимая страна! Здравствуйте, мои дорогие!
0: Скажи, пожалуйста, как проходит твое лето? И вообще, ты чувствуешь лето?
1: Мое лето проходит прекрасно. Я успеваю и позагорать, и поработать. В основном, конечно же, поработать.
0: Много работы, это хорошо.
1: Это хорошо. Я тоже не жалуюсь, только радуюсь. Всегда за.
0: Скажи, пожалуйста, ты городской житель или дачный?
1: Я абсолютно городской житель, но очень мечтаю попасть на дачу к своей бабушке в город Энгельс. Вот прям скоро уже проеду, буквально после белых ночей, к которым я уже готовлюсь.
0: Это прекрасно. Что уже успела за первый месяц лета? Ну, у тебя же были, наверное, какие-то планы. Вот наступит лето, я обязательно сделаю это.
1: Вот я обязательно поеду домой к себе. Угу. Вот я это сделаю в середине июля, благополучно.
0: Отдыхать ты вообще успеваешь?
1: Нет, не успеваю, только спать. Не успеваю только спать.
0: Скажи, пожалуйста, о своих планах творческих, потому что твои песни всегда долгожданные.
1: Спасибо большое, мне очень приятно. Ну, во-первых, в эту пятницу, 3 июля, выходит моя новая песня «Привет, моя меланхолия». И, конечно же, 9 июля я очень жду этого дня. Я готовлюсь к белым ночам в городе Санкт-Петербург.
0: Слушай, Александра Воробьева и меланхолия — это совершенно какие-то разные понятия. Почему такая песня?
1: А мне кажется, наоборот, у некоторых складывается, да. Общее.
0: Да ты
1: равно,
0: что?
1: Да.
0: Не знаю, слушай, я вот за тобой наблюдаю в социальных сетях. Ты всегда в таком потрясающем настроении. Ну, во-первых, ты всегда хорошо выглядишь. Такое, у тебя всегда такие образы, наряды продуманные. Такое ощущение, что 150 тысяч человек над этим трудится.
1: Или ты все сама? Два человека со мной.
0: Два человека.
1: Да, стилист по одежде и стилист по волосам и макияжу.
0: А мне сейчас, знаешь, такое вопрос. Вот твой супруг, он же и твой концертный директор.
1: А нет.
0: Нет?
1: Он мой администратор.
0: Вот администратор, да. Но все равно вы работаете вместе. То есть круглые сутки 24/7. Но это же тяжело.
1: Вообще не тяжело. Он сейчас, кстати, вот лето, и наступила пора тенниса, и он практически каждый день уходит на почти целый день играть в теннис.
0: Классно. Слушай, так рад тебя видеть.
1: Так мы отдыхаем друг от друга.
0: Ой, прекрасно. Отдыхать друг от друга тоже надо. Не будем отдыхать от твоих песен, это точно. Прямо сейчас будем слушать «Ход королевы».
1: Ура!
0: От королевы Александра Воробьева. Спасибо, что пришла.
1: Вам спасибо.
0: Всегда рады тебя здесь видеть и слышать на Русском радио. До встречи. Пока.
1: До

0: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
6: У меня были проблемы, и я взял кредит. Теперь я знаю, что никаких проблем у меня раньше не было.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Вместе.
1: Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

ребята мои хорошие, дорогие, хочу пожелать вам, чтобы каждый из вас мог вот так вот встать смело сказать: да, у меня давным-давно все хорошо. Да, наши слушатели самые лучшие, самые классные, самые веселые, с отличным чувством юмора. Кстати, про ваше чувство юмора. Пора уже вашим шуткам покорять наш радиоэфир и звучать на всю страну. Что нужно сделать? Нужно придумать шутки. Именно придумать, ребята, не взять старую, не перефразировать старую, а именно новую, свеженькую. Вы это умеете, я знаю. Так вот, придумать шутку и прислать на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире наш Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. А? Как здорово! Все подробности также смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Меня зовут Иван Соловьев. Что будем, как проведем ближайшее время? Под музыку, конечно. Денис Клявер и Артик и Асти. Таков музыкальный план.

0: там свои шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: На этой неделе номер 3. Номер 2.
3: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Номер 1.
4: Через туман, тучи и пропасти.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
5: Реклама на русском.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибо».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Себя не обманешь, но попытки продолжаются. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Продолжаю пополнять вашу коллекцию рецептов, где главный ингредиент – чесночные стрелки. Салат с чесночными стрелками, морковью и свежим огурцом в азиатском стиле. Ребята, как же это вкусно! Я сегодня это готовил утром, слопал на завтрак с отварной картошечкой. Итак, нарезаем стрелки в длину примерно, ну вот как с указательный палец. Соломкой такой же длины шинкуем сырую морковь. Обжариваем на хорошо разогретом масле до мягкого состояния. Минут 5-7 на это уйдет. Ну, обжариваем и стрелки, и морковь. Затем перекладываем салатник без излишка масла. Масло оставляем в сковороде лишнее. Даем обжаренным овощам остыть. А вот масло оставшееся, вот им как раз и поливаем отварную картошечку с укропчиком. Далее к остывшим стрелкам с морковью добавляем нарезанный длинной соломкой свежий огурец. Заправляем соевым соусом по вкусу. Перемешиваем и даем настояться в холодильнике минут 15-20. При подаче посыпаем салат кунжутом. Это нереально вкусно! Очень! За подробным рецептом бегом, вот просто бегом в мой кулинарный канал. Открываем мессенджер Макс, в поиске набираем Иван Соловьев, вот он мой канал, подписываемся и сохраняем себе этот рецепт, рецепт этого салата. Я желаю всем приятного аппетита!
0: Иван да кухня! Вкусно на русском!
2: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Велкий поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь! Пользуйтесь летними продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Жасмин, новая песня «Какое счастье». Ребятки, правда, какое счастье, что у нас есть вы, что у вас есть мы, что у нас у всех есть 100 заказов на русском радио. В 17.00 стартуем после выпуска новостей. Привет и поздравления, пожелания, признания, да все что угодно, ребята. Присылайте к нам сюда, в студию русского радио, 8-916-003-105.7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в личные сообщения в наших мессенджерах, например, в мессенджере Макс. И там же находите нашу группу «Русское радио». Мы сейчас опубликуем пост о том, что 100 заказов начинает работу в 17.00. В комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. Иван Соловьев, это я. Хорошего всем дня.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
4: О, это я.
3: Нет, ты уфолог-профессионал.
4: Да?
3: Давай не
4: Извини.
3: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
4: О, это я.
3: И представители других профессий.
5: Это я. Нет, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко, это неправильно.
3: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся еще месяц. В местной администрации заявили, что из-за роста расходов на логистику частные АЗС поднимают цены, причем в городе нет федеральных и государственных заправок. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Сначала на АЗС действовал лимит в 20 литров, затем свободную продажу несколько раз приостанавливали. В правительстве заявили о системном снижении административной нагрузки. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что это касается и социальных направлений. Сокращается чрезмерная отчетность и непрофильные функции, а также используются цифровые решения. По словам главы Кабинета министров, такие технологии позволяют переводить излишние бюрократические процедуры в электронный вид. Стартовал прием заявок на участие в 4-м всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Проект приглашает путешественников со всей страны поделиться своими маршрутами по Дальнему Востоку и Арктике. Участники могут представить свои экспедиции, походы и поездки от коротких путешествий до масштабных открытий. Главная задача конкурса – показать уникальную природу и культуру этих регионов. Прием заявок продлится до 15 января следующего года. Победители ждут крупные денежные призы. Обладатель гран-при получит 3 миллиона рублей. Все подробности на сайте путешественник.дв.рф. 8 выпускников набрали максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене. Как пишет сайт aif.ru со ссылкой на Минпросвещение, около 9 тысяч человек получили 100 баллов. В ведомстве говорят, что ЕГЭ во всех регионах прошел штатно, на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Какие же мы с вами счастливые люди, потому что у нас есть стол заказов, у нас есть русское радио, у нас есть шикарная возможность рассказать о своих чувствах в эфире самой огромной и популярной радиостанции нашей страны своим родным, любимым и близким людям. Давайте этим и займемся в ближайшее время. Целый час у нас с вами на это. Время, кстати, не так много, так что поторопитесь. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в личные, например, в мессенджере Макс. И также в Макс заходите в наш канал «Русское радио». Вот, пожалуйста, уже пост опубликован о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Есть поздравления уже. Русская медиагруппа от лица своего руководства и всего коллектива поздравляет президента Паралимпийского комитета России Павла Алексеевича Рожкова с днем рождения. Ваша жизнь – это яркий пример беззаветного служения спорту и своей стране. Вы талантливый организатор, мудрый наставник и человек несгибаемой воли, который на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в развитие спорта. Мы желаем крепкого здоровья, новых достижений в паралимпийском спорте. В этом году наши паралимпийские спортсмены выступали на паралимпийских играх в Италии под российским флагом и заняли 3-е общекомандное место. Только вперед, только к победам. С днем рождения!
0: Стол заказов на русском радио.

0: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
8: Что слушает страна?
9: Звезды в луже, делись с тобой. Теплый ужин делить. С тобой оставаться нужным и быть с тобой.
8: Любимая.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ах, лето, лето, время отпусков. Жанна из Курска просит поздравить ее с началом отпуска. Жанна, мы вас поздравляем. Самое главное в отпуске что? Не думать о работе и выйти из рабочих чатов. Кирилл из Москвы привет передает всем родным в Барнаул и в Москву. Он сейчас в гостях у бабушки. Сегодня проехал на велосипеде 3 километра, а еще потом 3 километра назад. Непривычно, пишет Кирилл, такое вот расстояние преодолевать. А сейчас он ужинает бабушкиной пиццей из лаваша и любуется алтайской природой. Все, вы меня просто убили наповал. Я теперь тоже буду думать только о пицце. Даже бабушкину хочу пиццу. А дальше поздравления с днем рождения. Марину, нашу подружку, самую хохотушку, веселушку. Марина, будь здорова, будь счастлива. Пусть у тебя все будет хорошо, твои подружки. А Яна Ранчо в Октябрьске сообщает нам всем Наталья Лунина. А на Цветочной привет передает Татьяне и Сашке, соседу. Обнимаю всех, всем мирного неба над головой. Иван, привет. Передай, пожалуйста, моей ненаглядной, любимой, единственной Оксане, город Ефремов. Она себя неважно чувствует, а меня рядом нет. Вот чтобы обнять, расцеловать и поднять ей настроение. Делаю это через любимое русское радио. Оксана, милая, люблю тебя, скучаю. Через 2 недельки я расскажу тебе в глаза, глядя, обняв тебя страстно. Олег К. Тульская область. Так, ребятки, не болеть. Привет, русское радио. Привет всем, кто сейчас настроен на вашу волну. Передает Татьяна. Пусть у всех будет хорошее настроение и шикарный наступающий вечер.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Огромный привет любимой Ирине Владимировне от Романа. Целую сладко. Привет, Русское радио. На связи Курская область. Передайте привет моей жене Танюшке. Ник передает. Я ее очень сильно люблю. Привет всем любителям путешествий на автомобиле. Песню хорошую, пожалуйста, просит Виктор. Виктор, да у нас что не песня, то хорошая песня. Лучшая. Обожаю Русское радио, пишет Александр. Передаю привет папе из Невинномысска. Это сообщение уже от дочки Солнце. Он сейчас в рейсе. Я желаю ему удачной дороги. Я тебя люблю. Всем жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Елена Михайловна признается. Люблю слушать Русское радио. Ай, спасибо большое. Иван, привет вам. Я ваша подписчица. И шашлычок сейчас готовим по вашему рецепту. Омск, привет. Привет огромной моей семье, сыну Степе, мужу Алексею и моей собаке Лине. Шашлычок на даче жарим, баньку топим. Ой, как я хочу тоже шашлычок и баньку. Ладно, до выходных тянем. Кстати, спасибо вам за доверие. Привет, Русское радио, привет, Иван, привет Роману, его любимой жене, счастья и любви. Дорогой любимый Русское радио, привет Вавусику, я тебя очень сильно люблю, пусть все твои мечты сбудутся. Анну Попову поздравляем с выходом в отпуск. Мы за нее рады, но не от всего сердца. Коллеги Салават и Ирина.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: А с днем рождения поздравляем Юлию Константиновну из Владикавказа. Счастья, здоровья, любви и успехов. Жанна Харитоновна поздравила. Привет, Русское радио. Поздравляю дочку Каринку с удачной сдачей сессии. Первый курс окончен, ты наша умница. И мама Женя поздравляет. Привет, любимое Русское радио. Привет Артуру. Он сейчас в баре. И с нашим малышом Ильдаром. Привет. Так, ты мой... Как-то написано непонятно. В общем, я понял вот что. Привет Артуру и привет нашему малышу. Флюза передает. Привет, Русское радио. Привет сыну и дочке Кириллу Ермолаеву и Маргарите Ермолаевой. Пусть отдых будет в радость. Привет передает мама. Иван, пожалуйста, мою любимую бабушку поздравь с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 89. Она умница, наша мудрейшина. За советами только к ней. Все вместе ходим. Ну, правильно, Наталья Лунина поздравила. Привет от Тамилы для юных Василис. Дорогие прекрасные мамы, наши юные Василисы. Вы героини, ведь именно вы каждый день создаете уют, тепло и волшебство для своих детей. Вы лучшие мамы самых замечательных, талантливых и добрых ребят. Это «Стол заказов», это Русское радио.
1: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Русское радио на спорте.
12: Нам покоряются рекорды.
11: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
13: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: А мне важно, чтобы у вас было хорошее настроение. Стол заказов подходит к концу. Финальная порция ваших приветов и поздравлений. Привет, Нижний Новгород, дантисту Андрею Геннадьевичу. Ходим к нему всей семьей уже 25 лет. Он виртуозно исполняет наши желания. Поздравляем его с прошедшим днем медработника. Удачи ему. У меня одно желание: к дантисту не ходить вообще. Или ходить, ну, бесплатно. Привет, Русское радио. Привет родителям. Королев. Нет, а, Николаю Королеву и Галине. Королевым! Вот, справился. Желаем хорошего вечера и отличного настроения. И огромный привет жителям Тверской области, всех экономистов и меня, Олеся Самкова пишет, с днем экономиста. Все, ребятки, все, стол заказов на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые сообщения. Вы молодцы.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: А теперь на Русском радио практически начало шоу.
2: Да.
0: Вечер на Русском. Александр Пряников, Саш, привет.
2: Здорово, дружище. Слушай, я что-то про бесплатных дантистов задумался. Но. Последний раз, мне кажется, мы бесплатных дантистов были, когда они в школу приезжали с такими переносными. Но они так сверлили, как будто они тебе прям через свое сверло сообщали, насколько им обидно быть бесплатными.
0: Вот мне не столько страшно было в детстве сидеть у него в кресле, сколько страшно было в коридоре, в очереди, слышать эти крики, которые в его кабинете. Ой, кошмар, все, фу, не могу. Я сейчас это...
2: Все, будешь себя плохо вести.
0: Ужас, ужас.
2: Да, да, да. Так что вот, друзья мои. Ладно, бог с ней, с этой темой переходим к другой. У нас этих тем...
0: Валом.
2: Море великое. Друзья мои, каждая из этих тем отбирается особым штабом. Мы каждый вечер заседаем.
0: Голосование.
2: И что-то смеешься. Вполне серьезно.
0: Ну ладно, придумываем сами. Вот прям за 10 минут до шоу. Ну что ты?
2: Все сдал. Друзья мои, из чего мы делаем вывод? Конечно, наше шоу включает микрофон из главной радиостудии страны на 11 часов поясов. И главная наша цель – озвучить то, о чем вы предпочитаете молчать.
0: А мы из вас это вытянем.
2: Конечно. Сегодня тема так звучит. Мы строим карьеру. С вами все вместе, правильно?
0: Ну.
2: Идеально ведем соцсеть. Ну. Но за красивой картинкой скрываются всегда наши маленькие тайны.
0: Угу.
2: Мужчины, не знаю, до смерти боятся показаться слабыми.
0: Угу.
2: Ты же боишься показаться слабым?
0: Я нет.
2: Ну вот. Тебя вычеркиваем. Женщины часами мучаются вопросом. А точно ли закрыта дверь? Выключен ли утюг?
0: Так.
2: Ты таким вопросом мучаешься?
0: Я нет.
2: Слава богу.
0: Ну я и не женщина, понимаешь?
2: Ну я же
0: сказал, женщина мучается этим вопросом.
2: Ты мужским вопросом не
0: мучаешься. Меня волнует, поднимется тесто или нет. Вот, страх
2: мой. Через это ты боишься показаться слабым. Потому что если твое тесто не поднимется, то от тебя сбегут подписчики.
0: Да.
2: Что-то я сейчас скажу.
0: Страшно мне, да.
2: Так и будет. Ну ладно, не буду.
0: Давай к теме.
2: Короче, тема. Откуда, с чего мы делаем вывод? Наш статус, каким бы он ни был, бессилен перед нашими фобиями.
0: Верно.
2: Поэтому, друзья мои, хватит притворяться идеальными. Угу. Следующий час на Русском радио официальная амнистия вашим страхам. Мы докажем, что иметь свои пунктики — это абсолютно нормально. Пишите, сообщайте, какая паранойя мучает вас сегодня.
0: Итак, ваши страхи. Это не только может быть что-то такое абстрактное, да, страх темноты, страх высоты, страх змей, страх пауков. Вот про дантистов. Страх дантиста, например, тоже же он может быть.
2: И вот этот страх, но... что у вас тесто не поднимется в нужный момент, понимаете?
0: 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений в личные. Пишите в мессенджере Макс, например, там же есть наш канал Русское радио. Мы сейчас опубликуем пост с темой и в комментариях ждем вашей истории.
2: И плюс 7-495-995-105-7. Есть счастливая возможность напугать всю страну своими фобиями, избавиться от них в устной форме. Это приятно.
0: Вечер на Русском, 18.00.
1: Русское радио.
3: Русское радио.
1: Все будет хорошо.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 2222.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Комитет Совет Федерации по бюджету рекомендовал одобрить закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1.5 года. Проценты по кредиту будут начисляться с 7-го месяца. Оплатить можно позже равными частями с прежней периодичностью после погашения обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше. Уровень дохода подтверждать не нужно. Минэкономразвитие составило план развития волонтерства в ближайшие 2 года. Предполагается, что Общественная палата и Российский Красный Крест разработают методические рекомендации по психологической поддержке добровольцев. Также волонтеры будут совершенствовать навыки оказания медицинской помощи в зонах чрезвычайных ситуаций. А еще власти планируют внедрить программу материального и нематериального поощрения волонтеров. Минтруд заявил о 4-кратном сокращении перечня запрещенных профессий для женщин. В ведомстве пояснили, что некоторые специальности были недоступны россиянкам из-за тяжелого физического труда, вредных и опасных условий. Однако ситуация изменилась с внедрением технологий и безопасных методов производства. Женщины теперь могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. Причем правило коснется всех возрастных категорий. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. Оно вступит в силу со следующего соревновательного сезона. На протяжении 4 лет россияне были отстранены от участия в турнирах в этих видах спорта. Хотя на минувшую зимнюю Олимпиаду Международный союз конькобежцев пригласил 6 спортсменов. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Шоу начинается. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Конечно, про эмоции. Посмотри сейчас на свое выражение лица. Хоть бы в зеркале заднего вида, если в автомобиле или где-нибудь в ближайшее, да хоть в окошко немытое. И вот через 2 часа потом посмотрите и сравните, насколько у вас лицо изменится.
4: А я боюсь вообще, что сегодня у некоторых слушателей, слушая наше шоу, будут шевелиться волосы на голове.
3: Ух,
4: ладно. Ножки будут потеть, в холодный пот будет бросать.
3: Ну, если волосы есть, пусть шевелятся. Я бы сказал, потому что те, кому нечего шевелиться, пусть завидуют нам. Да, друзья мои, наше шоу традиционно озвучивает то, в чем вы боитесь признаться даже себе, своему отражению в зеркале. Вот о чем я хочу сказать. Тема у нас сегодня фобии. Ну, давай начнем с себя.
4: Да,
3: дружочек, ложись как удобнее.
4: Слушай, самое страшное, самый большой страх в моей жизни – это змеи.
3: Змеи.
4: Вот хочешь, чтобы я упал, бросив меня змеей? Я не знаю почему. Я не знаю, откуда произошел этот страх. Я не копался никогда в происхождении этого страха во мне. Но именно змеи меня просто вот в ступор вводят.
3: Любая?
4: Абсолютно. Даже самая маленькая.
3: Даже в зоопарке?
4: Ты что, я дендрарий прохожу за километр?
3: То есть, змеи в зоопарке уже знают. О, сейчас придет этот...
4: Иван, сейчас мы его...
3: Сейчас этот долговязый красавчик придет. Сейчас, давай, пошипи.
4: Я не понял. Секунду, почему долговязый?
3: Ну, ты высокий, стройный парень.
4: Хорошо. Как змея.
3: В принципе, да.
4: Вот боюсь я змей. Все, вот если хотите, чтобы я испугался насмерть, это надо вот просто змею мне показать, и все, и я пропал.
3: Да, а сейчас я вам расскажу, друзья мои, про фобию, которая наверняка у Ивана тоже есть. Это, конечно, профдеформация. Это тайный страх любого родителя. Радиоведущего.
4: Да?
3: Это, когда ты бежишь по коридору, это обычно снится. У тебя ноги ватные. У тебя ноги ватные, и ты понимаешь, что джингл уже заканчивается, и после него сейчас будет пустота какая-то. И тут ты такой и просыпаешься в холодном потоке.
4: Мне очень часто, когда я в отпуске, особенно под конец отпуска, начинает сниться, что я бегу на эфир, и он начинается без меня. Вот что мне часто снится.
3: Ну, что тебя уволили, и все, ты не
4: можешь. Ребятки, давайте, от чего вас бросает в холодный пот? Какие у вас есть страхи? Расскажите нам об этом. Будем вместе с ними бороться, насколько это будет возможно. Пишите, заходите в наш канал в мессенджере Макс. Мы уже опубликовали пост с темой в комментариях. Ждем вашей истории.
3: Ну и попробуйте удивить нас по телефону 7495-995-105,7. Прозвучите голосом, расскажите о своих фобиях. И давайте передавим ваших змей вместе.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
7: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
9: Что слушает страна? На

0: слушайте «Лучшее, любимое на русском».
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Ну, рассказывайте, от чего стынет кровь в жилах? Страхи. Делитесь своими страхами. Может быть, сегодня кому-то действительно удастся этот страх и побороть. Почему бы и нет?
3: Да. Мне кажется, что мы сегодня с тобой общими усилиями в эфире соберем всех тревожников страны вообще. И осталось их только обменять телефонами. И вы, да. Значит, смотри, очень у вас оригинальные сообщения, друзья мои. Например, Ангелина. Страх не... Внимание, не стать бабушкой. Еще раз повторяю. Страх не стать бабушкой. Не хотя стать мне бабушкой. Всего 27 лет. Не страх стать бабушкой, а страх не стать бабушкой в 27 лет.
2: Слушай, ну какая оригинальная.
3: Я тебе говорю. То есть это идеальный способ. Это идеальный способ состариться еще уже до 30 лет, не обзаведясь ни тебе, ни внуками. Понимаешь? С такими фобиями.
2: Да. Ну, пусть это будет самым страшным страхом в вашей жизни. Алексей Власов пишет: ребятки, привет. Я, значит, все лето в детстве проводил на родине у отца в Ивановской области. Деревушка была окружена полностью лесом. Только сейчас я понимаю, какой я был бесстрашный. Я ходил за земляникой, за черникой в лес. Я не понимал, что кругом настоящие гадюки. Кабаны. Ну, кабанов-то я не боюсь, а вот змеи, да, до ужаса.
3: А вот, между прочим, зря вы кабанов не боитесь.
2: Кабаны-то может затоптать.
3: Кабан-то бегает быстрее змеи, между прочим. И несмотря на... Какой у нас самый там такой хэппи-кабан из какого-то мультика?
2: А, этот...
3: про джунгли что-то.
2: Не наш мультик был, я помню, сейчас я вспомню.
3: И не наш
2: Тимон и Пумба!
3: Вот, вот! То есть кабаны-то не все вот такие. Еху! Посмотрите, есть полно роликов, где они, в общем-то, вполне себе могут вас...
2: А вот смотри, какой страх у Филиппа Миронова. Я пишу стихи и боюсь, что стихи многим не понравятся. Да плевать мне на ваше мнение, да?
3: Ваш бы страх авторам текстов большинства российских звезд, понимаете? Вот это вам наследует только избавиться от этого страха. Я вас уверяю, у вас в заказчиках тут же появится ваш тезка. Да? Кирилл Касанлит пишет. Кирилл Касанлит. Боюсь разбить что-то. Потерять близких. И в каком-либо водоеме. Бассейне боятся, что кто-нибудь тебя цапнет или укусит. Слушайте, ну понятно, потерять близких все боимся. Разбить что-то, что мы только не били и чего мы только за это не получали. Но вот это какая-то эксклюзивная фобия. В закрытом бассейне боятся, что тебя кто-то укусит. Кто там может укусить, кроме какой-нибудь пенсионерки, у которой вы просто дорожку для плавания отобрали? Непонятно.
2: Пишите, ребята, о ваших страхах, а мы все это прочитаем в эфире.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Люблю выбраться на природу. Только там можно без последствий проораться. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Конечно, друзья мои, телефон плюс 7495-995-105,7 официально недавно был признан самым популярным номером телефона в Российской Федерации. Тем не менее, ну, кому-то везет и кто-то дозванивается. В частности, у нас на связи Краснодар. Антонина. Антонина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Антонина, в Краснодаре, я частенько бываю, как мне кажется, люди обычно боятся сегодня, по крайней мере, двух вещей. Не попасть в новый японский сад Галицкого, не достать QR-код, и что его заниженная приора споткнется лежачий полицейский. Но у вас, я слышу, совсем другая какая-то драма. Расскажите ее.
2: Да, у меня такая драма. Мне снится, что я никак не могу сдать экзамен по сольфеджио. Не могу написать...
3: А вы ходите в музыкальную школу?
2: Нет, я ее, слава богу, уже закончила и училище закончила.
3: А, все, я понял. Это страх из прошлого.
1: Здесь ключевое слово, конечно. Да, Антонина, будьте любезны, расскажите, пожалуйста, людям, которые путают ноту си с кнопками в домофоне при входе в подъезд, что такое сольфеджио и почему этого следует бояться. Я его изучал, я вас прям понимаю, в кварту сейчас спел.
3: Боже.
1: Да, это была кварта,
3: Ну нет, да, квинта, ну да, квинта. Ответить-то человеку.
1: Квинта это была.
2: У вас шикарный тенор.
3: Вам показалось.
1: Это вместо меня Ваня пел, я открою секрет. Я иногда вместо него готовлю майонез, а он вместо него...
3: Ну ладно, ответьте на вопрос, почему сольфеджио так страшно не сдать?
2: Ну, во-первых, это, я считаю, что прям самый главный предмет в музыке. Угу.
1: Так и есть.
2: Это основа основ.
1: Угу. Да,
2: и
1: да.
2: И когда ты его не знаешь, ты не музыкант.
1: Ты не музыкант.
3: Ну, понятно. Ну ладно, вы не бойтесь. Вы не бойтесь.
1: Давайте сейчас я наугад позвоню какому-нибудь артисту. Скажите ему это просто лично, вдруг.
3: Спасибо вам большое за то, что поделились своим страхом. Можно привет кому-то передать в эфире Русского радио, пожалуйста.
2: Ой, хочу передать привет всем в нашей стране, ибо она у нас очень большая, необъятная и очень красивая.
1: И вот вам...
2: Посылать мира, счастья, любви. И всего самого наилучшего.
1: И вот вам сейчас прям как музыканту, прям вот всей России же мы желаем, да, счастья и всего такого. Спойте-ка самую известную кварту в Российской Федерации.
2: Россия священная.
1: Есть аплодисменты. Вы моя хорошая, давайте обнимемся.
3: Спасибо вам за звонок, хорошего вам вечера.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Тем временем продолжаю пополнять коллекцию рецептов наших слушателей, где главный ингредиент – чесночные стрелки. Салат с чесночными стрелками, морковью и свежим огурцом в азиатском стиле.
2: Вот продал, давай.
1: Да, я сегодня это на завтрак ел. Итак, смотрите, берем стрелки чесночные, нарезаем в длиной, ну, примерно с указательный палец. Соломкой такой же длины шинкуем сырую морковь. И вот теперь стрелки и морковь обжариваем на очень хорошо разогретом масле до такого мягкого состояния. На это уйдет где-то минут 5-7. Затем перекладываем в салатник, но лишнее масло оставляем в сковородке. Оно нам не нужно. Вот, далее к остывшим стрелкам и моркови добавляем нарезанный длинной соломкой свежий огурчик. Ну, то есть уже представляете, да? Стрелки, морковь, огурчик. Заправляем соевым соусом по вкусу, перемешиваем, даем настояться обязательно минут 15, чтобы все это пропиталось в соевом соусе. А при подаче посыпаем кунжутом. Это нереально вкусно. А вот, кстати, по поводу оставшегося масла в сковородке после жарки стрелок и моркови. Я этим маслом полил отварную картошечку, да с укропчиком, и все это вместе съел. Ням-ням.
2: Ням-ням. Я-то думаю, откуда чесночищу?
1: Нет, ну, ладно, не пахнет. Объясняю, ребята. На завтрак есть безопасно. В чесноке, в стрелках существует такое ключевое вещество – аллицин. Он, конечно, в зубчике чеснока его намного больше, в стрелках намного меньше.
2: Уже помельнее записываю.
1: При термической обработке, то есть при жарке, при варке, при парке, при чем угодно, он улетучивается. Запаха нет абсолютно никакого. Ты только понимаешь, что да, что-то как будто такое чесночное, но при этом запаха нет никакого абсолютно.
2: Это конкретно стрелок касается или вообще?
1: Стрелок именно, да. А чеснок, как бы ты ни пожарил, все равно он будет издавать запах чесночный.
2: А вот и нет. Если 30 секунд. Я подглядел какого-то французского шеф-повара. Подглядел, надо разрезать чеснок. Начину и сердцевину вот эту зеленую.
1: А, ну вот эту
2: говорите...
1: штучку. Ну да. Мы-то любим, берешь чеснок и прям хап,
2: ну
1: вот
2: да,
1: и все.
2: Чтобы вечером как чихнул и комары, все в километре.
1: За рецептом этого потрясающего вкусного салата заходите в мой кулинарный канал в Макс, в мессенджере. Ну, открывайте Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Видеорецепт для вас там опубликован. Сохраняйте и готовьте вместе со мной. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В ленте.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
12: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и прямо сейчас мы вскрываем, если хотите, самые секретные части вашего мозга. Потому что тема часа — ваши иррациональные страхи. Ну или фобии, если вам это слово понятнее. В общем, тот самый бред, в котором стыдно признаться коллегам по работе, а на русском радио не стыдно.
2: Ну, может быть, даже и не бред это. Вот и у Ирины Горбунёвой определенный страх. Она боится обрывов. О. Шутка. Не высоты, а именно обрывов, даже самых небольших. Кажется, что шаг и провалюсь в неземную бездну. И падение теснятся мне в страшных снах.
1: Ага. Кстати, надо сейчас... Чувак, говори,
2: говори. Я свой страх вспомнил. Мне очень часто снится падение лифта. Что я в лифте, и он падает.
1: Прикинь,
2: как вот бы я лифтов не боюсь. То есть я спокойно в них езжу, все нормально. Но во сне мне частенько снится, что вот я захожу в лифт, там...
1: Мне кажется, надо целую программу посвятить именно конкретно снам. Ага. Потому что если уж ты у нас сны вот такие общие, то мы параноики еще те.
2: А, ты то же самое снится.
1: Ты что, не замечаешь, у меня глаз дергается правый, почему все время? Добрый вечер. Ты что, я подмигиваю тебя, что ли?
2: Я тоже сижу, что ты подмигиваешь мне?
1: Добрый вечер. Мое детство и юность прошли в Ташкенте. Пишет нам Нурия из Казани. Я с детства панически боюсь землетрясение. Так. Я такая везучая, что сейчас, когда езжу в Ташкент, обязательно тряханет во время моего пребывания в Ташкенте. Ну, то есть я прям все вижу эту картину, как узбекские сейсмологи прямо сейчас открывают календарь, такие: о, Нурия летит, все, сворачиваем оборудование, валим отсюда, она уже билет купила, все.
2: Слушай, ну а правда, когда вот думаешь часто о своем страхе, он как назло появляется тут же перед глазами. Вот сообщение, следующее доказательство от Олеся. У моей мамы фобия змеи, и они каждый раз, когда она идет в лес, они прям попадаются на дорожке, словно нарочно ползают под ногами. Вот чем больше думаешь про свой страх, тем больше вероятность его встретить.
1: Клянусь, вообще, ни одной змеи в жизни ни разу не встречал.
2: Ты же не боишься их. Тоже боишься?
1: Я тебе говорю, вот змеи, которые ползают, не те, которые, из-за которых у меня штампы в паспорте.
2: Те, кто змей, чего боятся.
1: Да, вот настоящих змей, кроме зоопарка, нигде не встречал.
2: Ребятки, продолжим обсуждать наши страхи во втором часе. Вечер на русском. Возвращаемся в 19.00.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: на этой неделе. Номер третий. Номер второй.
1: Алло, алло, алёшенька, светловолосый паренек.
0: Номер первый.
2: Через туман, тучи и пропасти.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
0: Реклама на русском.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода. Комфорт плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Иди против системы! Начни толстеть к лету!
13: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
2: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
3: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это еще один шаг для стабилизации рынка и сокращения ажиотажного спроса. По его словам, закупать импортное горючее начнут в случае приемлемых цен. Какие именно страны могли бы поставлять топливо, не сообщается. Ранее правительство запретило всем участникам рынка продавать бензин за рубежом. Центробанк установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Средние выплаты увеличатся на 10%. Страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. Кроме этого, теперь не будут учитывать цены на аналоги, если они на 70% дешевле оригинала. Стоимость ремонта в полном объеме будут включать затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Еврокомиссии не подтвердили планы полностью запретить шенгенские визы для россиян. Отметили, что разрабатывают лишь целевые ограничения, чтобы устранить риски для безопасности. Такие меры вводят в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса. Ранее газета «Известия» написала, что Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. До этого официально сообщалось о планах ужесточить правила. Абитуриенты уже подали почти 1 000 000 заявлений в вузы на сайте госуслуг. Как заявили в Минцифры, это на треть больше, чем к концу июня в прошлом году. Втрое выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Больше всего, 86% заявлений, подали на бакалавриат и специалитет. Чаще всего выпускники выбирают для поступления Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Татарстан и Новосибирскую область. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Дамы и господа.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Еще раз приветствуем вас на главном шоу страны для тех, кто успешно пережил этот день.
2: Да, прекрасный летний вечер, прекрасное летнее вечернее шоу, прекрасные летние вечерние ведущие и ваши страхи.
1: Точно.
2: Страхи.
1: И что я вам, друзья, могу сказать? Послушали, почитали вас весь предыдущий час. Ну что, итоги неутешительные.
2: Вообще неутешительные.
1: Потому что мы выяснили, оказывается, что вот эта вот вся взрослая, солидная Россия, это, конечно, просто иллюзия. На самом деле мы общество людей, у которых терзают обычные привычные для всех страхи. Ага. И эти страхи одни и те же, я вас уверяю. И землетрясения, родительские чаты, курьер.
2: Слушай, ну есть и необычные страхи. Например, у Наташи Павловой. У Наташи Павловой. Ребята, привет. Я боюсь домофон. Вот. Даже когда он начинает звенеть днем. А если зазвенит ночью, если вдруг я его забуду выключить, во-первых, не подойду к нему, а во-вторых, до утра точно не усну. Вот боясь звонка домофона.
1: Боязнь звона...
2: Ну, наверное, если копать глубже, наверное, боязнь того, кто, кто-то прется к тебе.
1: Ну да, или ты поднимаешь трубку, а там...
2: Девочка.
1: Да-да-да.
2: Или осталось 7 дней.
1: Черная рука уже у твоего подъезда.
2: Да-да-да, и потом на
1: лестнице. Открой дверь, девочка.
2: Ну все, хватит.
1: Ну ладно, дай попугать себя. С детства боюсь гололеда, все переломы получены от него, пишет нам Алексей Апокин. Вероятно, из травпункта он в данный момент это пишет. Хотя уже, конечно, гололеды все и закончились. Добрый вечер, Русское радио. В детстве боялся, что мама не услышала, когда я приходил с дискотеки. Чтобы не знала, во сколько времени я пришла. Еще боялась идти поздно с бара, когда была замужем. Аленка, ну тут не поспоришь.
2: Вам повезло, если вы замужем могли в бар сходить.
1: Не, ну, в принципе, страх мамы перенесся на страх как мужа. То есть
2: да.
1: То же самое, те же страхи, просто действующие лица другие.
2: Ребятки, делитесь вашими страхами. Заходите в наш канал в мессенджере Макса. Там опубликован пост с темы шоу в комментариях. Делитесь своими историями. Чего вы боитесь больше всего? Ждем.
0: Вечер на русском.

0: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Чтобы жена не мучилась, что подарить не на 23 февраля, я, как чуткий муж, специально разбил кружку.
1: Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Для тех, кто только присоединился к нашей компании, не бойтесь, быстренько вводим вас в курс дела. Мы сегодня обсуждаем ваши страхи. Вот чего вы больше всего в жизни боитесь? До дрожи в коленах, не знаю, там до холодного пота на лбу. Пишите свои истории, а мы с удовольствием их читаем и обсуждаем. Ну и ржем над ними, конечно.
2: Да уж, что, вот сейчас лишний повод поржать будет прям 100% даю. Инфосотка. Слушай, давай, дружище. Максим Тюлин сообщает. У меня есть две основные фобии. Глобофобия. Глобофобия. Это боязнь глоб. Это боязнь
1: чего?
2: Воздушных шариков. Я ужасно боюсь шариков еще с детства. Были моменты, когда на меня странно смотрели, потому что я стоял как камень рядом с ними. Ну, это неудивительно. И дентофобия. Боязнь стоматологов. У меня были истерики перед входом в кабинет. И даже когда появлялся кариес, я всегда прошу записать маму, так как сам не запишусь, потому что, сами понимаете, страх. А у мамы хотя бы железные нервы. Максим, я вам раскрою секрет. Во-первых, записать не себя к стоматологу, у всех железные нервы, это раз. Во-вторых, ну пожалейте маму, купите себе пассатижи, рвите зубы дома. И третье, конечно, идеальная комбо. Ты Стивена Кинга читал что-нибудь? Помнишь, у него есть такой этот самый персонаж Оно?
1: Да. Это вообще. Вот зачем ты это вспомнил? Я уже думал это.
2: И там есть клоун, вот это Оно.
1: Вот!
2: Клоун с красным шариком. И вот так, если бы выглядел стоматолог, у которого лечить зубы.
1: А если бы еще у этого молодого человека еще и страх клоуна был?
2: Ну это да.
1: Боязнь клоуна, шарика, боязнь стоматолога. Заходишь в кабинет стоматолога, а там стоматолог в клоун с шариком, боже.
2: И в принципе, да, тебе это уже там после похода к стоматологу нужно отмывать в душе.
1: Давайте вот быстренько такое положительное сообщение. Ребенок нам пишет. Маша, 12 лет, из Краснодара. Я боюсь высоты, а еще я боюсь, что закончатся конфеты в вазочке на столе и в шкафчике, где мама их от меня прячет.
2: А, то есть она боится, что закончатся конфеты, которые от нее прячут.
1: Сладость сладостная.
2: Тут
0: вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: Лучше тайных букетов только анонимные денежные переводы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
13: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
14: К вопросу о страхах. Если вы боитесь, что вдруг мы забыли про игру, ничего подобного.
15: Нет, мы не забыли.
14: Мы не забыли. Вечерний замес через несколько минут. Правило. Мы даем вам тему. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов.
15: Вот именно что. Скорость решает все. Ну, давайте, друзья мои, поделюсь опытом. Скорее всего, ваш мозг под давлением таймера превратится в кашу. Вы даже забудете имя своей мамы. Мы тысячи раз проверяли. Но... Если вы соберете свои нервы в кулак, аттракцион невиданной щедрости
14: обрушится на вас.
15: Спасибо, братан. Смотрите, назвали 5 правильных ответов. Дадим светильник. Будете включать ночью, когда страшно.
14: Особенно. Когда домофон зазвонит.
15: Да, будете включать. Ну а если вы гений, назовете целых 10 правильных ответов, то к светильнику добавится мощная колонка. Это уже готовая дискотека у вас дома.
14: И она будет по вечерам с вами разговаривать. Но сначала дозвониться, конечно, нужно. 8495-995-105-7. Мы желаем вам удачи.
13: Вечер на русском.
16: Звук поставь.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: Ну, и на старт в нашем «Вечернем замесе», претендуя на главный приз сегодняшней игры, выходит Дмитрий из Пскова. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Александр.
3: Да, добрый вечер, Дмитрий. Мы сегодня у слушателей спрашиваем о страхах, о фобиях. Вы чего-нибудь боитесь в этой жизни?
2: Ну, хотел сказать сначала, не боюсь.
3: И правильно.
2: Если честно, боюсь высоты.
3: Высоты.
1: Ну да, такая распространенная.
2: На колесе обозрения.
3: Ой, слушайте, вот вы сейчас зря это сказали, потому что я тоже это боюсь.
1: А я вот сейчас, где-нибудь...
2: Хотя и в закрытых кабинках.
3: А это не важно, что она закрытая, ты все равно боишься.
1: А ты вспомни, какие в детстве были там, какие кабинки. Ты садился в ржавую карусельку, которую нужно было крутить, и цепочку просто...
2: И она и покачалась.
1: И все, и цепочку просто вешали.
3: В общем, еще раз убеждаемся...
2: Не-не-не. Я боюсь высоты.
3: Ладно, мы вам желаем с вашим страхом справиться, чтобы вы не боялись этого и вообще ничего не боялись. У вас сейчас задачка-то посложнее стоит. Вам сейчас придется принять участие в нашей игре. Мы вам даем задание, у вас будет ровно 30 секунд. Ваша задача — дать как можно больше ответов. Даете 5, светильник ваш, даете 10 и светильник и колонка. Ну что, готовы? Настроились?
2: Готов, сложновато.
3: Ничего страшного, мы будем вам помогать, будем вам, может быть, подсказывать, а может быть и не будем, пока еще не знаем. Итак, Дмитрий, ваша задача — за 30 секунд назвать как можно больше музыкальных инструментов.
2: Но... Скрипка, флейта, фагот, рояль, фортепиано, пианино, труба.
3: Так, еще.
2: Литавры,
3: еще.
2: Тарелки.
3: Еще.
1: Нормальный. Молодец.
3: Еще.
1: Давай, струнный.
2: Саксофон.
3: Еще.
1: Хорошо.
3: Еще.
2: Дудочка, гитара.
3: Ага, еще. Ну, на самом деле, он давно, вы давно уже справились.
1: Конечно.
3: Просто мне нравится говорить еще, еще, еще.
1: Россияне, вы себе не представляете, ходят по студии, говорят, еще, еще, еще. В тишине просто.
3: Ладно, Дмитрий, поздравляем.
1: Да.
3: Светильник и колонка от русского радио ваши.
1: Отправляются в...
2: Все будет хорошо, русское радио.
1: Ну, привет, это мы от вас дождемся.
3: Конечно.
2: Привет и вам всем.
3: А, и все, да?
2: Люблю.
3: Ой, все, мы вас тоже любим, Дмитрий, хорошего вам вечера, спасибо за игру.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Это вечер на русском. Это мы, это вы. Это тема для обсуждения. Страхи. Чего вы боитесь больше всего? Нас сегодня это интересует, и мы делимся тоже своими страхами. Но пока, кстати, вот слушатели пишут, и я в их страхах узнаю и свои тоже страхи.
2: Точно!
1: Вот, вот спасибо тебе, пожалуйста, за клоуна вам спасибо. За молнию, за черную руку вот эту в подъезде. Спасибо большое.
2: И от меня еще отдельный спасибочек.
1: Боюсь, я сегодня долго не усну.
2: Клянусь вам, ребята, у нас одинаковые фобии. Так, вот ловите очередную фобию. Вот она! Добрый вечер, ребята, у меня фобия акул.
1: Нормальная фобия.
2: Вот мы вот на следующей неделе отдыхаем на океане, но я дальше, чем пу-пу-пук, не буду заходить. Подпись, внимание, Кристина из Техаса. То есть, Кристина, вы искренне рассчитываете, что акула в океане такая подплывет к вам, такая скажет: ой, она всего по колено в воду зашла, не буду ее кусать. Развернется, понимаете, или уйдет.
1: Моргну и поплыву дальше.
2: Слушайте, вы же из Техаса, надо на нее, она подплыла, рассосо, чинь, скрутили на берег.
1: Порезали, пожарили, съели. Светлана пишет: привет, ребята. Я безумно боюсь ездить в автомобиле с мужем, особенно по МК. Постоянно под руку ему ой-ай-ой-ай, чем его сильно раздражаю. Когда он едет без меня, говорит: ну, слава богу, ты не едешь. Вот так вот.
2: Слушайте, да ваш муж святой, потому что я вас
1: высадил бы.
2: Да, потому что когда рядом сидят, поверни налево, поверни. У меня друг такой есть, товарищ, такой начинает. Так, обгоняй, поверни направо. Я ему, я клянусь, я вот прямо сейчас, где стоим, я тебя высажу в чистом поле. И пойдешь пешком сам, поворачивай, где хочется. У него главмашины нет. Вот. А я всегда боюсь. Вот это, ребята, просто, я не знаю, я тоже этого боюсь. И сейчас многие скажут, что мы тоже боимся, непонятно почему. Дмитрий Левченко нам поможет в этом разобраться вот таким сообщением. Я всегда боюсь, когда открывают бутылку шипучки, прячусь в другую комнату, а потом выдыхаю. Ну, правда?
1: Потому что рикошетит от потолка и может попасть.
2: Да слушай, сейчас шипучку-то уже добавляют там специально. Они уже недавно
1: не делают, конечно.
2: Но все равно, когда открывают, я вижу у всех такой глаз так чуть-чуть.
1: Да, дергается.
2: И особо, конечно, ценятся мужчины, которые бесшумно умеют.
1: Да, это наше общее прошлое.
0: Вечер на русском.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
0: Номер первый.
2: Через туман, тучи и пропасти.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.

0: ему на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. Т4Л. Этим летом все точно сложится.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
11: Привет!
12: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
13: Подробности на rusradio.ru. 12+.
14: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: передача на русском.
1: Страхи, да, мы сегодня обсуждаем страхи, удивляемся над некоторыми необычными страхами, узнаем в ваших страхах свои обычные страхи и, может быть, даже немного боремся с ними.
2: Да, теперь осталось только отличить, где обычные страхи, где необычные. Очень боюсь высоты, но, как ни странно, во сне очень часто летаю, хотя мне за 50, Светлана. Обожаю летать с Светланой во сне, только мне тоже слегка за 50, чего что. Знаешь, когда боишься высоты и летаешь во сне, мне кажется, все время, каждый раз просыпаешься седее, чем накануне.
1: А страхи у Татьяны. Оводы и слепни. Если на речке на меня летит большая муха, я сразу ухожу под воду, прячусь. Однажды, купаясь с дочкой в бассейне, я увидел, что вокруг нее кружит овод. Сработал материнский инстинкт спасти ребенка. Догадаетесь как? Сама мужественно следила за опасностью над водой, а дочь засунула под воду, спрятала под воду. Ну, все обошлось.
2: То есть, пока тревога не миновала, дочка там под водой...
1: Ногами там, руками.
2: Мне еще представилась картина, типа, увидел ову дочки, и ты знаешь, как жаба языком. Такая,
1: а, да?
2: Съел его.
1: Андрей Макеев.
2: Съел ову дочку.
1: У нас появляется.
3: Привет вам, добрый вечер. Слушайте, у вас такая тема, мне прям много что есть рассказать и про фобии, потому что фобий у меня очень много. Но вы уже говорили про высоту.
1: Да.
3: Да, поэтому аэрофобия, полеты, это все остальное. Мне кажется, уже у вас уже это как-то...
1: Слушай, но ведь аэрофобия — это не про страх высоты.
3: Это про что это?
1: Про страх полета.
3: Про страх полета, кстати.
1: Про страх падения.
3: Смотрите, у меня две истории есть. Одна — страх темноты, другая — страх полета.
1: Какой вам рассказать? Темноту.
3: Про темноту?
1: Да.
3: Да, вот я, когда у меня семья вся уезжает куда-то далеко, да, и оставляет меня одного дома, я всегда сплю с включенным светом.
2: Серьезно?
3: Да, я боюсь очень сильно темноты, и мне кажется, что у этого страха идет, вот, значит, свой корень, да, вот этого, откуда он идет. Когда у меня был в свое время сонный паралич. Если вы знаете, что такое сонный паралич, это когда ты засыпаешь, и тебе начинает мерещиться, что ты не спишь, так. И при этом как будто бы все выползают какие-то существа. Да, бабайки всякие, да, которые тебя в детстве пугали. И сонный паралич, вообще, когда говорится, если человек знает, что такое сонный паралич и пережил его, он уже фильмы ужасов особенно-то и не боится. Поэтому вот оттуда у меня, видимо, идет страх.
1: Ребята, темноты. Нам надо срочно на чем-то позитивном закончить сегодняшний.
3: Давайте про аэрофобию.
1: Давайте так, давайте меньше бояться. Да. А если все-таки есть какой-то страх, как говорят, чтобы от этого страха избавиться, нужно просто посмотреть ему в глаза.
2: Да не!
1: Да-да!
2: Надо просто послушать нашу программу, чтобы убедиться.
1: Да.
2: Убедиться. Быть параноиками гораздо веселее, чем притворяться нормальными людьми, друзья. Да ну что, поздравляю, провели два чарующих часа в компании самых лучших уставших людей страны.
1: Встречаемся завтра здесь на Русском радио в 18:00. Пока!
0: Вечер на Русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Латвия и Украина построят рядом с Россией завод по производству дронов. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, фабрику разместят рядом с российской границей. Чиновник отметил, что Киев и Рига также собираются к концу лета усилить защиту границы от дронов. Для этого планируют использовать беспилотники-перехватчики, которые дешевле и удобнее, чем постоянное применение истребителей. Премьер отметил, что такие меры связаны с участившимися случаями появления и падения беспилотников в странах Балтии. «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать продукцию «Ферреро Руссия». Речь идет о товарах под брендами «Киндер», «Рафаэлло», «Нутелла», «Ферреро Роше», «Тик-Так» и «Буэна». В группе X5 эту информацию подтвердили. В компании объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукции фирмы в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» осталось чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями и поставщиками сладостей из дружественных стран. В Калуге восстановят старую церковь. Проект реставрации Одигитриевской церкви на пересечении улиц Баумана и Королева получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Церковь впервые была упомянута в 1685 году как деревянная. В середине 18 века ее перестроили в камне. Храм был богатый и красивый в царское время. Он единственный в Калуге имел позолоченное пятиглавие. Известно, что в Одигитриевскую церковь ходила семья Циолковского. В 30-е годы прошлого века храм был значительно поврежден, разрушены алтарная апсида, пятиглавие верхней части четверика и колокольни. Здание было переоборудовано под общежитие, десятилетиями служило жильем, а затем долгое время оставалось заброшенным.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

мне кажется, не стоит так обесценивать вот такое важное для человека событие в жизни, когда он с кем-то сближается больше, чем на метр. Просто целуемся. Это же целый процесс такой, который позволяет установить внутренний баланс энергии, силы и всего остального. Ну и в целом, знаете, если есть какой-то приятный диалог, если есть какое-то вообще впечатление от человека, который находится рядом с вами, пусть он подливается как можно больше под музыку русского радио. Естественно. Всем здравствуйте. Стасу Пьехе спасибо за начало часа. Ирине Дубцовой спасибо за продолжение.

0: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
11: Что слушает страна? Все, что хочет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

Ну, кто знает, может быть, вполне себе достаточно этого огня, который мы сейчас получили в эфире Русского радио от группы «Серебро». Всего нужно, да, знаете, не больше, не меньше, а вот когда вот необходимая норма выполнена, то, в принципе, за это хочется сказать большое спасибо. Потому что иначе может все выйти из-под контроля, и пожар разгорится, и просто друг перестанет быть просто другом, и там уже дальше совершенно неуправляемые какие-то события появятся в вашей жизни. Ну, собственно, группа «Чай вдвоем» нам сейчас все это развернет. Пусть будет всего в достатке, ну а вот как раз музыки Русского радио будет как можно больше. Оставайтесь вместе с нами.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Русское радио приглашает.
7: Мороженое, чипсы.
8: Таких дедушек не бывает.
9: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов. Федор Добронравов. Борются за внимание внука.
8: Нам надо их помирить.
6: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Я без него не...

0: И вот когда кажется, что больше ничего не надо, когда вокруг секвойи, впереди дорога, солнце светит, автомобили, если с откидной крышей, это вообще замечательно, и музыка в эфире Русского радио. Вот оно, полное счастье. Но нет, почему-то люди все равно что-то выдумывают для того, чтобы усовершенствовать, ну, как минимум, свой автомобиль. Ну, может быть, еще что-то. Если будет бонусом, то вообще прекрасно. О том, как вообще, что и придумывают люди, и все остальное, об этом нам сейчас расскажет Андрей Осипов. Ну, а музыка Русского радио не нуждается ни в каком совершенстве, потому что она сама по себе совершенство. У нас классные песни впереди, как всегда. Это «Жасмин», это Дмитрий Колдун, «Градус» и «Блестящая ближайшая компания». Если вы в автомобиле и где-то рядом с вами секвой, или вообще просто какой-то лес, да, красивый, просто делайте громче, наслаждайтесь.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Чего бы еще придумать, чтобы удивить, покорить и заработать? Вечный вопрос любого автопроизводителя. Вот вам пара свежих инноваций, обещающих стать трендами. Audi решила проецировать сигналы указателей поворота непосредственно на поверхность возле машины, что должно упростить жизнь пешеходам. Технология дебютирует на новом поколении кроссовера Q7, который, что примечательно, сохранит традиционные моторы V6 и V8, как в бензиновом, так и в дизельном исполнении. Но самая забавная и, возможно, перспективная инновация дебютирует на новом седане Lexus ES. Это дезодорирующая подставка для ног водителя и переднего пассажира. О назначении и актуальности можно догадаться. Остается вопрос, разуваться надо? Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Решутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Ну, знаете, старые ноты тоже, в принципе, с своей задачей неплохо справляются. Создавать из них все новые и новые хиты у артиста получается прекрасно. Причем, знаете, получается то же самое, но и другое. И за это, конечно, большое спасибо, что мы по-прежнему остаемся в самой любимой компании. Это «Русское радио». Жасмин прямо сейчас была, Артур Пирожков дальше.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Новую семейную выплату уже получили 850 тысяч родителей. В Министерстве труда заявили, что в первый месяц средний размер пособия составил 30 тысяч рублей. Каждая семья получает индивидуальную сумму. Она зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог пересчитывают по льготной ставке в 6%, а разницу возвращают. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. Всего с 1 июня социальный фонд получил свыше 2,5 миллионов обращений. Количество наездов на электросамокатчиков в зоне перекрестков выросло на 12%. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные госавтоинспекции. По словам экспертов, основная причина таких ДТП – отказ спешиваться. Кроме этого, зачастую водители электросамокатов сначала перемещаются по тротуару, а затем резко выезжают на проезжую часть. Еще аварии происходят из-за игнорирования дорожных знаков и разметки. Минздрав разработал меры по борьбе с ожирением у взрослых россиян. Документ предусматривает ограничения на рекламу фастфуда и сладких продуктов. Газета «Коммерсант» пишет, что ее разрешат показывать только в ночное время. Кроме этого, ведомство хочет ввести обязательную маркировку «Светофор», которая показывает содержание сахара, соли и жиров в продукте. А еще могут расширить применение акцизов на сахаросодержащие напитки. Никита Михалков анонсировал квотирование иностранных фильмов. Председатель Союза кинематографистов заявил ТАСС, что процент с проката зарубежных картин будут взимать для рефинансирования российского кино. Еще прошлым летом Михалков направил такую инициативу в администрацию президента. Тогда режиссер говорил, что за рассмотрение заявки нужно брать 5 миллионов рублей, а с выручки прокатчики зарубежного кино будут отчислять 10%. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Отключаем все мысли, включаем в основном свои уши и желание провести время в классной музыкальной компании. В течение всего этого часа, опять же, организуем для вас самое лучшее музыкальное и все то, что настраивает на необходимое настроение на отдых, именно то, что нам сейчас и нужно. Причем независимо от того, находитесь вы на работе или не находитесь, неважно. 21 час и 2 минуты, точное московское время. Так или иначе, все равно вечерняя обстановка располагает нас к тому, что мы должны проводить время максимально в комфортном душевном состоянии. У нас Мари Краймбери появится совсем скоро, и Филатов Кэрос уже здесь. Всем здравствуйте!

Работаем здесь, в эфире Русского радио, ради того, чтобы расширить вашу зону комфорта ровно настолько, насколько это возможно, в том числе и с помощью музыки в эфире. Конечно же, если вы сейчас проводите время вне дома, то тем более нужно оставаться в самой родной, любимой компании. Ну, а если вы находитесь дома, то тем более все эти ощущения нужно обязательно усилить. У нас Марфа появится совсем скоро с новой песней, Сергей Лазарев уже здесь.

Вот так сказала одна моя знакомая: если у кого-то что-то получается, то почему же у меня это не может получиться? Вот этот вопрос, не знаю, как вас, но меня как-то раз даже мотивировал на очень многие разные вещи. Действительно, все мы боремся за свое счастье, но при этом возможности практически... Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, где-то что-то. Но при прочих равных людей остается так, что... В итоге все борются за одно и то же, с равными возможностями. Это группа «Студия» в эфире Русского радио. Песня называется «Так же, как все». В принципе, это песня про нас с вами, потому что так же, как все, мы находимся в поисках своего счастья, ради него работаем, и нужно быть уверенным в том, что у нас обязательно получится. У кого-то же получается, значит, у нас тоже все будет обязательно хорошо. Музыка помогает настроиться на соответствующие позитивные латы и настроение в том числе, и мотивирует нас на то, что у нас все получится. У нас Паскаль совсем скоро, диджей Смэш и «Невеста». Ждем их вместе, их совместное творчество. Александра Воробьева на горизонте и Дима Билан сейчас фактически о том, что я сказал, что я в ваших руках. Обязательно нужно думать именно о том, что впереди вас ждет все самое лучшее. В общем, под музыку Русского радио этого и достигнем.

как говорится, лишним не будет, пусть будет немножко еще любви, но, естественно, если эту любовь не обязательно воплощать во времени и пространстве, а хранить именно в себе, чтобы этой любви хватало вам для того, чтобы воспринимать все, что вокруг вас находится. Да, вроде бы кажется, что уже сейчас все слетит, все механизмы слетят, и все абсолютно работает не так, как нужно, но если есть 100% любви внутри и немножко еще, то все это поможет пережить и воспринимать реальность именно с большей симпатией, естественно, с музыкой русского радио.

0: Вот оно какое! Наше утро!
1: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, одна чайка.
1: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен. Вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
1: А, наоборот,
2: затвердительное.
1: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Без Николая Баскова нельзя провести вечер в эфире Русского радио, потому что все то, что было спето сейчас в эфире, непосредственно можно самому Николаю Баскову адресовать. Без него было бы, конечно, гораздо скучнее, но сейчас уже получше настроение. Ну а дальше будет еще выше, еще лучше, если остаетесь на волнах Русского радио. У нас Нюша далее вместе с нами. Будем работать над настроением. С большим-большим удовольствием. Оставайтесь.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторги заявили, что контролируют ситуацию с наличием топлива у торговых сетей. Подчеркнули, что не зафиксировали системных обращений от продавцов на дефицит горючего. Ведомстве пообещали обеспечить доступность продуктов для граждан. Ранее в правительстве заявили, что нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок, ввели налоговые стимулы для импорта топлива. Продавать бензин за рубежом сейчас запрещено всем участникам рынка. Правительство утвердило план развития паллиативной помощи до 2030 года. В частности, планируют расширить доступ пациентов к обезболивающей терапии, локализовать производство новых наркотических и психотропных препаратов и обновить правила их обращения. Согласно распоряжению Кабинета министров, увеличится количество аптек и медорганизаций, которые имеют право отпускать препараты строгой отчетности по медицинским показаниям, а еще будут регулярно оценивать, насколько регионы обеспечены обезболивающими средствами. В Госдуме рассказали, кого коснутся изменения при переводах через систему быстрых платежей. Новые правила вступят в силу завтра. Банки начнут передавать ИНН. Обычным пользователям не потребуется предпринимать дополнительных действий. Банки будут автоматически указывать и проверять идентификационный номер налогоплательщика. В Думском комитете по финансовому рынку заявили парламентской газете, что нововведения необходимы для борьбы с мошенническими схемами. В России вырос спрос на книги о борьбе с тревожностью. РИА Новости пишет, что такую литературу стали покупать на 85% больше. Причем россиян также заинтересовали книги, посвященные навязчивым мыслям и психологической самопомощи. Ранее выяснилось, что самым тревожным регионом России стал Санкт-Петербург. На втором месте оказалась Москва, далее следует Краснодарский край. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, а я тем временем уверен, что счастливых людей среди вас больше, и поводы для этого есть какие-то соответствующие. Может быть, просто потому, что рядом с вами такие же, как и вы, прекрасные, добрые, счастливые, заряженные люди, заряжены какой-то энергией, несмотря на то, что 22 часа и 2 минуты по московскому времени, тем не менее, энергию свою за сегодня не растеряли, и вы вот сейчас этой энергией обмениваетесь просто так или по какому-то поводу. Возможно, сегодня 30-го конкретно июня вас объединяет день рождения, ну или просто памятная дата какая-то, да, которую хочется вам друг с другом поговорить, вспомнить и нам еще заодно рассказать, да и всей стране в том числе. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Можно написать свою историю непосредственно в Максе, в личку, например, можно отправить. Либо оставляйте сообщение под постами для стола заказов, который выглядит в виде моего снимка на фоне серой стены. Прямо сейчас можете заглянуть во все аккаунты Русского радио, заходите во ВКонтакте, в Одноклассники, опять же, в Максе, везде есть мои фотографии, и, собственно, это является постом для стола заказов, и вот прямо под фото оставляйте все то, что мне, Андрею Макееву, необходимо прочитать в течение всего этого часа. Ну что, вы пишите, я жду от вас всякие приятности, и погнали, совсем скоро будем знакомиться.

Каждый миг неповторим, и все зависит от того, чем мы наполняем этот самый миг, который прямо сейчас вместе с нами происходит. Я, например, наполняю сообщениями, которые приходят в стол заказов русского радио. Вы оставляете их, ну, как пример, в «Одноклассниках». Вот здесь от Дарьи: привет любимому мужу Сереже. Мы сейчас занимаемся посадкой растений, но скоро пойдем жарить шашлычок. Привет нашим любимым Бонитке, Дракошку и Мирушке. Ну вот здесь, в этом случае, когда умеете пользоваться мигом, и вообще всем тем, что вокруг вас происходит, умеете пользоваться правильно, то никакой Беверли-Хиллз вам не нужен. Здесь, видите, и шашлычок, и посадка растений, и прекрасная погода.

0: и все, что нужно для души и для хорошего настроения. В общем-то, все правильно. Оренбург на связи. Сегодня 30 июня свой день рождения отмечает подруга из Москвы, Юлия Матвеева. Алексей желает ей быть счастливым, счастливой, удачи, любви, сибирского здоровья. Пусть все задуманное сбудется с лучшими пожеланиями. Собственно, сам Алексей. У нас здесь София поздравляет любимую сестричку Илону с первым днем отпуска. Безумно ее люблю. Ну и мы тоже. Давайте присоединимся, пожелаем, чтобы отпуск прошел так, чтобы потом вернуться на работу с желанием продолжать свои обязанности, выполнять с удовольствием, а не с желанием уволиться. Пишите сообщение, напомню, что в Одноклассниках всем рады.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщение уже сейчас, в эту минуту пришло нам 100 заказов русского радио размеров с целой вселенной. Я здесь не утрирую, действительно очень много пишут, особенно в Максе. 8-916-003-105-7. Аннушка попросила поздравить любимую тетю Наташу из города Старого Оскола с днем рождения, всей семьи, крепкого здоровья и всего самого хорошего. Анна, Московская область, город Краснознаменск. Пусть все будут счастливы, пусть все будут здоровы. Но здесь, конечно, другого и не скажешь. Любимой Ольге из Колпино. Сейчас на даче. Оля, обожаю сильно. Ты самая лучшая, любимая, единственная, родная. Иван написал сообщение. Видел во ВКонтакте такое забавное тоже приветствие. Из дождливого Нефтекамска всем товарищам, друзьям и однокашникам от Богдана Шарипова. Поздравляю с успешным окончанием 9 класса. Ну а сам я вчера успешно выгнал обнаглевших ос из бани. Написал нам Богдан сюда такое сообщение. Мы вас, конечно, во-первых, поздравляем. Во-вторых, что же вы такое показали там в этой бане осам, что они от вас просто так быстренько разлетелись. Способ довольно-таки интересный, мне кажется, довольно-таки полезный. Ну и с другой стороны, не стоит лишний раз обнадеживаться. Рано или поздно эти осы вернутся. Едем дальше.
2: К чему

мужу Стасу. Он умничка, трудится дом, приводит беседку в порядок. Сегодня покрасил окошки в белый цвет. Ну, умница, ну, молодец, спасибо, что ты есть. Впереди покупка дачи, и он все у нас обязательно получится. Это сообщение нам написала Ольга. Собственно, рады за вас, за вашего мужа, и за окна, и за то, что дача у вас будет обязательно. И главное, чтобы хватало сил и энергии на то, чтобы все это облагородить и поддерживать в нужном состоянии. Что у нас еще? Привет Денису Леонидовичу Ярову. Обожает Анастасию, которая написала это сообщение. Ну и хорошего отпуска тоже желает Насте и всем, и себе в том числе. Ну и вот еще любимой сестре Диане из Калининграда. Любит Алина, она же написала нам это сообщение. Группа «Серебро», обещанная прямо сейчас, чуть-чуть попозже, новая песня от Романа Архипова.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, благодаря сообщениям узнаем, что с вами делает лето прямо сейчас, какие эмоции вызывает, на какие подвиги заставляет вас двигаться вперед. И, собственно, что вы сейчас делаете вообще, чем занимаетесь? 8-916-003-105-7. Сыночку Семена, который сегодня подал документы в колледж, ему успеха, будем ждать результатов. И еще всем абитуриентам тоже, чтобы все задуманное случилось. Ну, ему уже тоже привет, это Елена написала нам сообщение. Ну что ж, Семену тогда желаем успехов в колледже, ну и, соответственно, легкой учебы, потому что документы-то возьмут, а вот дальше придется двигаться самому. Поздравьте, пожалуйста, подругу Анечку Новикову с днем рождения, пусть у нее сбываются все мечты, всегда остается такой же обаятельной, привлекательной девушкой. Сейчас она в Сочи отдыхает, хорошая погода, хорошее настроение. Наталья из Домодедова написала нам это сообщение. Еще Наташке солнце, любимая, обожаю, люблю, моя хорошая, твой котик Сашка написал это сообщение нам сюда. Можете присоединиться, пишите и вы, оставляйте сообщение в официальных аккаунтах Русского радио.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте кого-нибудь прямо сейчас порадуем. Сообщения к нам продолжают приходить в Максе в том числе. Оставляю здесь свои приятности под постом для стола заказов. С днем рождения замечательного врача-офтальмолога из клиники нашей Эмина и врача-невролога Наталью. Дорогие коллеги, будьте счастливы, всегда на позитиве. Марина вас всех поздравляет. Так, у нас здесь такое сообщение. Приятно слушать русское радио. Да, спасибо, стараемся. Скажите, пожалуйста, любимому супругу Виталию Дубикову, что люблю от Луны и обратно. И, конечно же, любимую Любашку от любящей Анютки из Слободы Красюковской Ростовской области. Надеюсь, со Слободой, с ударением я здесь не ошибся. Хочется поздравить сына Алексея и жену Олесю с 20-летием бракосочетания. Горжусь семьей сына, замечательной женой, здоровьем, славным внуком Платону Прохору, счастья, любви, гармонии. Обнимаю, мама и бабушка Ада из Москвы написала это сообщение. Ну и что у нас еще? Привет мне от Людмилы и любимым девчонкам, кто знает. Это Люда из Омска.
0: Стол заказов русского радио.
1: Нет, еще не все. Есть еще пару сообщений, которые можно прочитать. Поздравьте, пожалуйста, дочку с днем рождения. Зовут ее Анастасия Леонидовна Пулькина. Доченька, твоей 15 лет. Желаем всего самого главного. Здоровья. И пусть все обязательно получается. Стол заказов закрывается. В следующем часе вас всех жду.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия закроет несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Распоряжение правительства вступит в силу завтра. Это коснется погранпереходов в Карелии, Ленинградской и Псковской областях. Министерство иностранных дел поручили уведомить о таком решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. О том, на какой срок приостанавливают движение через эти пункты пропуска, не сообщается. Комитет Совета Федерации по бюджету рекомендовал одобрить закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1,5 года. Проценты по кредиту будут начисляться с 7-го месяца. Оплатить можно позже равными частями и с прежней периодичностью, после погашения обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше. Уровень дохода подтверждать не нужно. В России сократилась площадь лесных пожаров в весенний период. В этом году горело чуть больше 1 000 000 гектаров леса. Это примерно в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Рослесхоза. В ведомстве такие цифры объясняют более эффективным мониторингом и оперативным тушением пожаров. Однако, по словам экспертов, помогла и погода. В некоторых регионах снег лежал до мая. Лионель Месси снялся в промо-ролике нового «Человека-паука». В коротком видео аргентинский футболист сыграл самого себя. По сюжету спортсмен находит супергероя в исполнении актера Тома Холланда в одном из магазинов Нью-Йорка. Затем они вместе летят над городом благодаря паутине. Мировая премьера фильма «Человек-паук. Новый день» состоится через месяц. На нынешнем чемпионате мира по футболу Месси с 6 голами возглавляет таблицу бомбардиров. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

у нас глаза горят, когда мы видим все эти сарафаны, все эти юбочки, все эти летние разные хитрости, с которыми девушки привлекают к себе внимание. И спасибо лету за это, и спасибо вам, дорогие девушки, за то, что вы украшаете нашу жизнь великолепную. И спасибо Русскому радио за музыку летнюю. От этой мошенники вместе с нами. Всем здравствуйте.

или иначе с пятой попытки все обязательно получится. Главное стараться. Главное начать. Это основное правило, мне кажется, в любом абсолютно деле, которого бы ни касались, или любой проблемы, которую вы начинаете решать в своей жизни. Поэтому первый, второй, третий раз не получится, но с пятой, шестой, ну, так или иначе, точно наберетесь опыта, и все будет обязательно хорошо. Это касается не только каких-то правил личной жизни, но и непосредственно правил участия в нашей акции, в нашем конкурсе, когда нужно действительно взять и включить свою фантазию, попробовать придумать какую-то шутку, на которой будет смеяться вся страна. А вдруг будет такой ошеломительный результат, в результате которого вы свою шутку услышите в исполнении Антона Юрьева. Ну и мало того, вам еще и обязательно подарим эксклюзивный футболку с текстом вашей шутки. В общем, придумывайте свои какие-то остроумные изречения, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки, конечно же, прозвучат в эфире. Ну а со всеми подробностями можно познакомиться прямо сейчас на нашем сайте. Заходите, пробуйте, участвуйте. Не стесняйтесь, самое главное, не бойтесь ничего. Применяйте простые слова, и у вас все обязательно получится.

Но это как раз тот самый момент, когда ты смотришь клип из 2000-х, и вот, или слушаешь песню, ну, где-то в интернете, я не знаю. И главное не читать комментарии, потому что там просто стена метущихся душ, подростков, запертых в телах 40-летних мужчин, и не только, которые говорят, казалось бы, это было вчера, а? Или как просто было жить, были мечты, были надежды и так далее. Группа «Руки вверх» в эфире Русского радио, песня «Алёшка», вот такие мысли в голове. Ну а с другой стороны, эти мысли позволяют нам немного вернуться назад, немного почувствовать себя свежее, моложе, действительно в те моменты, когда и деревья были выше, и все остальное было вкуснее. Александр Панайотов и Алиса, далее про детство.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Загадочная вещь — компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: мне, знаете, на прощание не обязательно играть 1000 скрипок, хотя было бы очень красиво, но вот если появляется в студии Дмитрий Лебедев, то уже я понимаю, что мне пора говорить до свидания. А Дмитрий Лебедев у нас в качестве человека оркестра, который сейчас сыграет финальную ноту. Дмитрий, Дима, привет тебе большой от меня лично.
1: Да, привет тебе большущий. Я полагаю, 1000 тебе не понадобится, но если ты гаммы будешь играть на одной, полагаю, что весь Брайтон Бич сморщится.
0: Слушай, ну это было бы неплохо, конечно.
1: Квартальчик сбежится, да.
0: Чтобы был такой эффект, я вообще не против. Я только за, чтобы вызывать какие-то эмоции, но, наверное, уже не сегодня.
1: А музыкалочка ты ходил, нет?
0: Музыкалку, конечно, ходил. На класс фортепиано, на класс гитары. Скрипки не было, кстати. Скрипки не было, к сожалению.
1: Сольфеджио, любимый, наверняка.
0: Да, естественно, да. Вот свои знания как раз я и применял в течение всего этого часа. И завтра еще буду применять. Уже после вечернего шоу обязательно приду. А тебя оставляю в компании.
1: Хорошо, давай избавимся от тебя. Планирую пробыть до 7 утра.
0: Ну, хорошо. Пусть твои планы сбудутся обязательно. Пока-пока.
1: Пока, отдыхай. Где-то в пробке, но на сердце много три.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это еще один шаг для стабилизации рынка и сокращения ажиотажного спроса. По его словам, закупать импортное горючее начнут в случае приемлемых цен. Какие именно страны могли бы поставлять топливо, не сообщается. Ранее правительство запретило всем участникам рынка продавать бензин за рубежом. Сегодня вступают в силу сразу несколько важных законов и правил. Теперь родители или другие законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме этого, банки при переводах через систему быстрых платежей будут указывать ИНН отправителя и получателя. Еще появится возможность оформить сделку с недвижимостью удаленно через единую биометрическую систему. Также запустят новые виды страхования жизни с объявленной доходностью для граждан и расчетной для квалифицированных инвесторов. Помощник президента Владимир Мединский допустил объединение выпускных экзаменов по истории и обществознанию. Отметил, что решение принимает Минпросвещение. По его словам, реализация такой идеи займет не менее 3 лет. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что через 2 года планируется скорректировать содержание ЕГЭ по обществознанию. Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается резкое повышение температуры. Днем воздух может прогреться до 30 градусов и выше. Такое значение продержится 2 дня. В конце рабочей недели синоптики прогнозируют небольшое похолодание. В центре ФОБОС заявили, что в пятницу будет не выше 27 градусов. Ожидаются грозовые ливни, но в выходные в среднем будет плюс 20. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Все это, конечно, мило, но по-прежнему сильно смахивает на фантазию, потому что сейчас лето, и все дороги переделывают, и вообще просто незначительные части ремонта, которые даже в 2 часа ночи превращаются в пробки. Но, с другой стороны, как говорят, если во сне летаешь, значит растешь. Мне кажется, Данка растет. Ну, или, по крайней мере, просто фантазирует, если наяву. 0 часов и 6 минут на наших раскладинах, тем не менее, московская ночь. Просьба любить и жаловать. И не только московская, нам и вам желаю ее. Доброй ночи. Вам, конечно, продолжение бодрого вечера. А вам уже утро доброго и доброго дня персонально вам. У нас с вами Луна, она одинокая, но не слишком грустная песня от Артема Качера. Маша Вебер появится очень скоро с песней «Гори», а также будет «Мама» от Бурито и Артур Пирожков «Самый красивый». Не мое утверждение, разумеется, его. У всех эгоистов, повернутых на себе, истина правильная, именно такое мнение. В общем, нужно только дождаться. Всем-всем-всем шлю большущий привет. У нас все будет хорошо. До 7 утра я точно буду с вами.
1: На русском радио.

0: лучшей любви. Наверное, только любовь к котикам. Но об этом буквально через пару секунд от Владимира Преснякова в песне «Котейка». Надеюсь об этом. А сейчас о дне наступившем. Сегодня первый день второго месяца летнего. Я надеюсь, что он действительно будет летним, а не просто вторым. И, кстати, сегодня день образования Коммунистической партии Китая. Наше поздравление. Надеюсь, все и дальше будет хорошо. 12 часов и 28 минут. У нас всем-всем по-прежнему большой привет. Не забывайте улыбаться в любой день недели, особенно в серединке ее, потому что тут уже до окончания остается совсем немного. Уже среда, что вы хотите, пятница через пару дней. По-моему, это прекрасно. Русское радио всегда и везде, в вашей компании, помимо Владимира Преснякова, будет еще Юлия Савичева, Сергей Лазарев и Иванушки. И это только самое ближайшее.
1: На русском радио.

0: Какая все-таки важная ремарка, что и стекло именно наше время, потому что обычное время как таковое, оно вообще никогда не останавливается. Идет либо по кругу, либо же как-то по-другому, как оно привыкло идти. Мы, люди-человеки, понимаем только ровно то, что способны в этой жизни. Поэтому и говорят, наверное, век живи, век учись, или хотя бы век приглядывайся. В конце концов, окружающий мир иногда дает нам ответы на вопросы. Тут у нас скорее не вопрос и не ответ от Иракли. Здесь скорее игра слов, потому что песня называется «Время и стекло». И то, и другое имеет место быть. В последнее время сленг «стекло», оно, конечно же, и отвечает за не очень ровные отношения. Ну и, мягко говоря, настолько трогательные, что можно даже ненароком взрыднуть. 0 часов и 47 минут на наших русскородийных. Время, как вы видите, не стоит на месте. Рыдать лично я не собираюсь. Если вдруг печалька накрыла, давайте ненадолго. А потом присоединяйтесь к нам, к позитивным людям. Ирина Дубцова в ближайшее время, группа «Блестящие» и что-нибудь еще из любимого на русском. Я шлю всем большущий привет и верю, что все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, конечно же, найдет, но, с другой стороны, удача полагается во всем на себя, а мы, соответственно, на нее. Но, как вы понимаете, просто сидеть дома и ждать, когда удача вас найдет, так себе мероприятие. Ну, наверное, кучу примеров даже приводить не нужно. Давайте один самый бытовой. Вот вы, допустим, отошли в ванну или на кухню. На 6 секунд. До этого прям все время сидели и сидели. Приходите, а там 950 непринятых звонков. Разве не так бывает? Так, вот и удача нас может найти приблизительно таким же образом. Хочется надеяться, что мы именно та категория удачливых людей, которых она постоянно не просто находит, но и настигает. Ну или, во всяком случае, не находимся в той группе человечества, которая никогда и нигде не смогла даже в лотереечку выиграть. Такое тоже бывает. Я вот 2 рубля в детстве выигрывал, так что не могу себя уж назвать совсем несчастливым. Что касательно всего остального, здесь тоже мало что от нас зависит. Маршрутка, вы же понимаете, очень романтичное место, все навевает большое светлое чувство. А уж там как повернется, тут ж никак не угадаешь. Айова на эту тему, Мурат Насыров тоже очень скоро, появится Александр Воробьев, да и многое-многое другое. На русском радио всегда все замечательно и музыкально. И все это для вас. Привет!
1: На русском радио.

0: Насчет дождя не подскажу, а вот бури и грозы, ну, во-первых, нам такого никогда не надо, но, во-вторых, да, есть, конечно, небольшие вкрапления от классика, люблю грозу в начале мая, но сейчас у нас с вами первый день июля, и здесь уже, если гроза, то фу, надоело. 1:32 на наших русскородийных, только что дуэтное творчество, группа «Руки вверх», «Артик» и «Асти», соответственно. «Полечу за тобой» называлась песня, я надеюсь, что вы сейчас летаете одновременно расти. Тете не во сне, а очень даже составляете мне компанию. Где бы ни находились, дома или уже в каких-то рабочих объятиях, как знать, и время разное, и родина по-разному же нас обязывает заниматься всякими вещами. В общем, с нами везде и всегда гораздо лучше. Если что-нибудь хорошенькое вам уже наскучило, то есть у нас не то чтобы плохонькое, нет, сразу девочка и сразу плохая. Группа «Винтаж» и Елена Корикова, буквально через пару секунд. Дмитрий Маликов, ну, это песня «Хороший мальчик», «Когда-нибудь» называется песня, «Китана» от группы «Бандерас», а также «Мы вместе». Воистину глаголит Валерия, но этого момента еще нужно дождаться. Я же всех поздравляю с первым наступившим днем июля. Надеюсь, что этот месяц не на смарку, потому что у нас всего их 3 летних. Хотя, конечно, может так случиться, что и сентябрь приплюсуется, но, с другой стороны, это чистой воды фантазия. Все, воды из этого предложения исключительно включаю, чтобы не накаркать. Просто фантазия. 1:33 на наших. Добрейшего всем. И, конечно же, пусть у нас у всех все будет хорошо.
1: На русском радио.

только лучшее. Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Казалось бы, к этому и добавить нечего, но есть чего. Через 15 минут у нас с вами стол заказов Русского радио. Как известно, мероприятие совершенно не отдельное от человечества. Нет, как раз-таки участвуем все. Наше совместное. Вы отправляете, мы переправляем. Никакой контрабанды, ну разве что когда пользуемся глубиной почты. Но это опять же, кто узнает, кто проверит. Самое главное, не забудьте написать, кому вы отправляете что-либо. Ну а мы, конечно же, с удовольствием познакомимся с вами. Не забудьте подписаться прямо в тексте, и тогда все будет хорошо. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, все, что вы решили отправить, все, чем вы решили поделиться. Сделать это можно как минимум двумя способами. Например, в любой из наших мессенджеров, написав, используя номер 8-916-003-105-7. Все принимаем. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и Одноклассниках. Если решите воспользоваться социальной сетью, тоже всегда пожалуйста. И еще раз, не забывайте про подпись прямо в тексте. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда, ничего от вас не скрываю, в том числе и то, что услышимся уже в столе заказов, то есть в начале следующего музыкального часа. А прямо сейчас уже можно и нужно отправлять.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну да, привет и поздравления, пожелания, признание в любви. Что у нас еще просто имеется в этой жизни? Можно как-то обнять в письменном виде, можно даже лобызнуть ровно так же, используя буковки. Ну и, разумеется, наши координаты. Сначала цифры 8-916-003-105-7. Это если вы решите прислать что-нибудь в наши мессенджеры. Если решите воспользоваться соцсетью, это тоже возможно и очень даже приветствуется. Официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках ждут вас. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Не скрывайте ничего и от меня. Не забывайте про подпись в тексте. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Москва, любимое русское радио. И от них тоже здрасте. Оренбург не спит. Ну что, с первым днем второго месяца лета. И радостно, и грустно одновременно. Ночи длиннее, а купальный сезон так и не открыт. Но у природы нет плохой погоды. Давайте поздравим с днем рождения всех, кто рожден 1 июля. Пожелаем всех благ. Также привет улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Это правильно. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Ну, во-первых, приветик вам большущий. И, конечно же, спасибо на добром слове. Летим, я бы даже сказал, мчим дальше, не меняя волны русского радио. Ну, а то, что купальный сезон не открыт, это, конечно, не факт. Моржей в нашей стране предостаточно. Возможно, кто-то купается еще с конца мая. Я в любом случае верю, что все у нас будет хорошо. И с рассветами, и с закатами, и любые краски насчет последнего.
0: На русском радио.

Вот и правильно, хочется отметить. По крайней мере, русское радио упрощает задачу. Нужно только научиться не бояться разлук. А тишины пусть боятся диджеи русского радио, потому что у нас ее быть не должно. Никаких промежуточков. Поздравляем! Или просто приветствуем. Я уж не знаю, что тут в следующем сообщении. Но продолжаем, во всяком случае. Дмитрий, привет! Хорошего дня! И вам того же. Очень рады слышать. Людмила из Уссурийска. Пожелание доброго утра всем уважаемым слушателям. Пусть это утро будет для вас ярким и радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Хорошего дня в том числе. Всем своим пациентам желаю удачи и здоровья. С 1 июля всех присоединяюсь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но пока не скрою, у нас и помимо поздравлений имеется некоторое количество времени, но оно очень быстро летит, поэтому я бы не затягивал с чем-нибудь приятным, что вы решили сегодня кому-то передать, с кем-то поделиться. Доброй ночи, мужу Димули, я тебя очень люблю, ты мне очень нужен. Жена Наталья написала. Людмила, доброй ночки, милый рулевой. Здравствуйте. Привет и вам, и привет, конечно, городу Камышину. Рад вас видеть. Чудесного настроения, великолепной музыки, добрых радиослушателей и самого вкуснейшего кофе и сладостей. Это пожелание. Спасибо за это отдельное. И вопросик, видел ли я предназначенное письмо, забрал ли его? Ой, вот тут такая история. Пока коллега мне вот прям где-то перед носом не покрутит и не скажет «на», не в смысле после каждого слова «на», а просто вот так «на», держа в руке письмо. До этого момента я, конечно, ничего и не замечу. Но раз вы сказали, я обязательно посмотрю в специально обученном месте и отчитаюсь, возможно, даже в течение стола заказов. А пока все внимание на Алешеньку. Он, по-моему, тут самый лучший. Поехали.

0: немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний раз.
1: Ну, как говорится, никто за язык не тянул. Если жаль только немного, значит, сочувствуем, но чуть-чуть. 2:23 на наших раскрадинах. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорически привет всем. Надеюсь, узнаю в скором времени, как зовут вас. Ни в коем случае не забывайте про подпись. Это важно и для того, кому вы отправляете сообщение. То есть мы же должны знать, от кого передать. Ну и, соответственно, просто познакомиться всегда приятно в тексте. Передаю привет в город Омск Татьяне Апанасик. Здоровья и благополучия. Марина Клименко из города Волгореченска написала. Приветик большущий и вам и ей. Пожалуйста, передайте огромный привет моим коллегам из АТП, Ульяне и Танюшки. И чтобы они всегда улыбались, среда — это маленькая пятница. Но это, опять же, как кому. Знаете, у кого-то среда вообще выходной. Графики разные бывают. Доброе утро, Русское радио. Передайте привет моему любимому сыночку Елисею. Пожелайте, пожалуйста, ему хорошего настроения. С удовольствием желаю. И Оля Петрова. Доброй ночи. Я благодарна своему любимому за поддержку, выдержку, любовь, долготерпение, заботу и внимание. И спасибо Русскому радио за все. Люблю вас. Берегите друг друга. Цените каждое мгновение. Всем-всем-всем уже лично от себя передаю большой привет и напоминаю 8-916-003-105-7. Это номер для ваших любимых мессенджеров, в том числе, разумеется, и для наших. Присылайте сообщения, привет, поздравления, пожелания. То же самое можно делать, используя официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках.

0: Что-то мне подсказывает, как бы романтично это не звучало в исполнении Дмитрия Колдуна, но если это использовать в качестве серенады в каком-нибудь из спальников, то, безусловно, спустя непродолжительное количество времени жители многоэтажки набросают Дмитрию ответов. 2:30 на наших Русскородийных. Доброй ночи, Русское радио. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет всей второй смене города Дзержинского. Что-то пропустили. Чего второй смене? Сразу к городу. Костенко Максиму, Пилипенко Андрею, а также Ковалеву Валентине. И хочу пожелать Валентине хорошего отпуска. Валюшка, отдыхай. Наслаждайся хорошим отдыхом. Дубакова Марина написала. Мариночка, привет. И второй смене так и не узнал чего, но тем не менее. Лучшая смена, я в этом уверен. Русское радио. Хотим передать привет Дмитрию Оленину. И очень хотим побыстрее услышать его в эфире. Русское радио. Давно его не слышали. Всем доброй ночи. Ольга и Виталик из Ставрополя. Я вам по чесночку скажу. Многие представители нашего рабочего графика тоже хотели бы Дмитрия поскорее увидеть. По своим, конечно же, безусловно, соображениям. 2:31 на наших Русскородийных. Продолжается стол заказов. И продолжит его Согдиана. Сердце магнит.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, вообще, это приятное чувство, конечно, когда солнце внутри, хотя, когда оно где-то наружи, и, может быть, даже иногда подпекает головушку, но, тем не менее, все равно. Нам в этом отношении гораздо лучше, чем этот июньский дубак, который, кстати, закончился с 1 июля вас. Очень сильно рассчитываем на этот месяц. Хочу передать привет Марине Дубаковой, моей замечательной коллеге. Как многие уже поняли, это уже ответочка. Восхитительная, превосходная женщина. Оставайся всегда такой же, самый прекрасный. Ты очень добрый человек. Пусть твоя душа всегда будет такой же открытой и теплой, а сердцем таким же чувствительным. Благополучия, мира и женского счастья. Привет для настроения. Твоя улыбка прекрасна. Всем привет и хорошего настроения от ночных диких грузчиков. От лица Павла пришло сообщение, но, видимо, все равно ото всех. Не писать же всем сразу. Привет, большущий. Любимое русское радио. Спешу поздравить своего свояка Александра из Нахабино с днем его рождения. Желаю ему крепкого здоровья, мужского счастья, исполнения всего задуманного и сил на реализацию. Свояченица Ольга. Присоединяюсь.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте! Посмотрите на мох! Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499!

Ну да, главное правильно расставлять приоритеты, выщемляя самое главное среди всего. Я услышал фразу «все будет хорошо» и подумал, ну наш человек, чего? Так все и будет. Анастасия пишет из Новосибирска. Здравствуйте, хочу поздравить с 81-м днем рождения мою любимую бабушку Нину. Она у меня самая добрая и заботливая. Для меня она целый мир. Спасибо ей. Я с удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям, ко всем пожеланиям. С праздником вас, бабушка Нина. Привет, любимое русское радио. И вам, Дмитрий, передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Светлане Аржанцевой и Наталье Гатаповой. Желаю доброго утра, отличного настроения и позитива, а также хорошего денечка. Анна из Забайкальского края. И Кирилл Алексеевич, доброе утро. У нас уже 11:05. О-о-о! Вы еще умудрились почти в самом начале стола заказов написать. И куда же вы подевались, где все это время были? Ну да ничего. Лучше позже, чем совсем никак. Хочу передать привет Олесе Сергеевне с Камчатки. Большой ей привет и пожелание хорошего рабочего дня. Привет передает коллегам по работе.

0: нас тут не шар, у нас тут стол, но, если хотите, он круглый. Вот, правда, цветом не выделяемся, не мандариновый. Но, с другой стороны, свое дело сделал. Продолжаем и одновременно завершаем наш стол заказов русского радио. Времени уже не остается. Парочку еще, я не знаю чего, приветов, поздравлений или нет. Все, что мой глаз видит, то и читаем. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Хочу передать огромный привет компании «Асса Медика», бригаде номер один. Девочки, всем прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. А также вам, любимое русское радио, большой привет. Спасибо то, что радуете и поднимаете настроение хорошими песнями. Вы лучшие! Мирного неба над головой. Колесник Виктория, Беларусь, Минск. Приветик большущий и привет из Нидерландов моему любимому Ванечке. Спасибо тебе. Сегодня мы дочинили мою машину и сейчас катаемся. Без тебя бы у меня не было машины. Люблю тебя безумно. Ну что, я желаю вам удачи. Не знаю, где вы именно катаетесь. Самое главное, не нарушая, получайте удовольствие.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.